0: Илья Обломов.
1: Давайте стерим наши часы, дорогие. 11.03, время на студийных. Рад вас приветствовать. Доброе утро. 11 июля у нас с вами на календаре сегодня суббота. И если вы вдруг хотите что-то отпраздновать, а не знаете, за что зацепиться, я вам скажу, что сегодня мы с вами празднуем Всемирный день шоколада. Белый, молочный, черный шоколад. В общем, разные виды и с наполнителями, и без, и с орешками, и с изюмом, и с прочими всякими прелестями. Так вот, если вы вдруг придерживаетесь диеты, не переживайте. Возьмите сегодня плиточку шоколада, разделите ее на целый день, растяните это самое удовольствие с чаем или кофе, самое оно. Приятного аппетита всем тем, кто сейчас в эти минуты завтракает. Ну и, конечно же, давайте проводить это время вместе. В этом часе что нас ожидает? Коротенький анонс. Конечно же, мы на 25-й минуте где-то плюс-минус поиграем. У нас игра «Стоп-кадр» буквально на старте. Задание я подготовил и о нем расскажу чуть позже. На 20-й и 40-й минуте часа расскажу о погоде на Сахалине и Курилах во всех районах нашей области. Поэтому тоже внимаем и не пропускаем этот прогноз погоды. Ну и советы от наших звездных астрологов буквально через 2,5 минуты. Ну а что касается музыкальных планов, Stromae, Kelly Clarkson, By India и прямо сейчас Алсу и Ева Власова и совместная работа «Табу». Всем желаю доброго утра и великолепной субботы. Движемся вперед.
0: Радио АСТВ. Первое.

Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Ну что, дорогие, гороскоп, 12 советов от звездных астрологов. Прямо сейчас овны, и сегодня вы будете заряжены двойной порцией энергии. Вам, пожалуй, даже автобус догонять не придется, скорее уж он будет вынужден догонять вас. Тельцы, сегодня у вас может появиться навязчивая идея, которая не даст вам покоя, пока вы не воплотите ее в жизнь, либо не убедитесь в полной ее несостоятельности. Общаться с вами будет сегодня ой как непросто. Близнецы, немедленно бросайте все дела и займитесь увеселением себя любимого. Вам просто необходимо вырваться из атмосферы серьезности, стремящейся вас поглотить. Раки, всем, кто придет сегодня с желанием втравить вас в какую-то авантюру, стоит от порога сказать свое твердое «нет». Этот день не предназначен для активных, а уж тем более агрессивных действий. Львы, если вы будете не согласны с чем-то, что будет происходить сегодня, не молчите, скажите об этом вслух. Впоследствии это очень вам пригодится, даже если сегодня вас и не послушают. Девы, сократите круг общения на сегодняшний день, вы будете очень уязвимы эмоционально, и присутствие рядом с вами большого количества людей перенесете с трудом. Весы, сегодня вам придется менять мнение на бегу, не пытайтесь дождаться, пока изменчивый мир прогнется под вас, вам придется прогибаться под него самим. Скорпионы, сегодня вам будет доставлять удовольствие откалывать самые неожиданные номера, только бы суметь удивить и шокировать тех, кто утверждает, что они знали вас как облупленного. В общем, вы сегодня полная неожиданность. Стрельцы, сегодня вам придется связать воедино массу мелких подробностей, прежде чем вы начнете хоть что-нибудь понимать в происходящем. Будьте, пожалуйста, осторожны и внимательны. Козероги, вы склонны выполнять лишнюю работу, ограничите свои действия собственными интересами, тем самым вы сэкономите массу времени и сил. Водолеи, ваша ленность сегодня возрастет беспредельно, оно и неудивительно, поскольку расстаться с диваном вас все равно ничто не заставит. Прочитайте книжку на диване, тоже полезное дело. Ну и, наконец, рыбы. Воспоминания – штука, безусловно, приятная, однако гораздо больше пользы и удовольствия можно получить, если смотреть вперед. Это был гороскоп на сегодня, на 11 июля в эфире Первого областного. Звезды говорят, а мы прислушиваемся. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Здесь Миша Марвин и его работа «Не надо быть сильной» в эфире Первого областного на 11 часов 20 минут в Южно-Сахалинске. И, друзья, я сейчас словил такую ностальгию. Помните фильм «Убойный футбол» про футболистов, которые просто неистово бьются на футбольном поле, вот эти невероятные удары? Понятно, что это, конечно, фэнтези такое, выдумка такая. Так вот, «Убойный футбол 2» выходит, собственно, на киноэкраны, но пока в Китае, и уже сегодня, 11 июля, в Китае состоится премьера. В этот раз в центре сюжета будет женская футбольная команда, и это очень интересно. Режиссером выступил Стивен Чоу, который снял как раз-таки первую часть «Убойного футбола», и он же сыграл главную роль. Я очень надеюсь, что в России с русским дубляжом выйдет этот фильм в скорейшем будущем. Это самое, кстати говоря, время нам с вами пересмотреть первую часть этого самого «Убойного футбола». Не знаю, мне очень в детстве нравился «Убойный футбол», и с восторгом, конечно, смотрел, причем смотрел, наверное, раза два, а то и три этот самый фильм. Ну вот я, честно сказать, жду появления вот этой самой второй части. Что касается фильмов, не забываем про то, что «Стоп-кадр» стартует уже совсем скоро. Следим внимательно за социальными сетями, следим внимательно за эфиром радио АСТВ, ну и, конечно же, выигрываем билетики в кино. Ну, а прямо сейчас расскажу о погоде на сегодня на Сахалине и Курилах. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 11 июля, на Сахалине и Курильских островах погода преимущественно без осадков, но не везде. Теперь давайте подробнее разбираться. В Ахе, а также где? В Хомске температура до 24 градусов тепла, в Тымовском до плюс 20, в Смирных до 15 градусов выше нуля, в Углегорске также воздух прогреется до плюс 20, в Томари возможен небольшой дождь, здесь столбики термометра поднимутся до плюс 22 градусов. В Чехове до 25 выше нуля. В Невельске возможен небольшой дождь до 23 выше нулевой отметки, в Хомске до плюс 24 градусов. В Северокурильске до 16, в Курильске до 18 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня погода ожидается без существенных осадков. Воздух в течение дня прогреется до 21-23 градусов тепла. На улице сейчас достаточно сыро, туманно, и термометр показывает плюс 21. Ну а ветер сегодня будет дуть южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-130.

0: Свое родное островное.
1: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
2: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичная». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Стоп-кадр на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие, традиционно играем в стоп-кадр в 11 часов 25 минут. И вот и этот день, это суббота, и завтра будет воскресенье, не исключение. В наших социальных сетях, в группе во ВКонтакте, а также в телеграм-канале Радио АСТВ уже опубликован пост с стоп-кадром из какого-то фильма. Наша задача очень проста. Собственно, разгадать, что же это за фильм. Только давайте сразу, дорогие, на честность. Мы не используем умные камеры, мы не используем искусственный интеллект, мы используем только свою насмотренность и свои знания кинематографа и свои варианты ответов. Присылаем в наши мессенджеры Макс и Телеграм на номер +7 900 660 15 05. И давайте, пускай это будет честно, сегодня и завтра. Я всех призываю, как говорится, своим умом доходить до правильного ответа. Приветствуются, конечно, и правильные, и неправильные ответы, догадки. И сегодня 11-й правильно ответивший получает два пригласительных в кинотеатр «Октябрь» на любое время, на любой сеанс, на любой фильм. Поэтому есть же за что побороться. Но сразу хочу сказать, что фильм очень популярный, очень известный, и я думаю, что вы увидите картинку, вы поймете, кто в главных ролях. Сразу скажу, что этот фильм вышел в 88 году, не новый, почти мой ровесник. Ну и популярным он стал в 89-м, супер-мега популярный. Поэтому я вам желаю удачи. Свои варианты вы пишите в наши мессенджеры Макс и Телеграм, номер вы знаете, +7 900 660 15 05. Ну и на 50-й минуте часа мы традиционно подводим наши итоги и вручаем пригласительные билеты, два пригласительных в одни руки нашему счастливчику, тому, кто ответит 11-м правильно. Буду все считать, буду смотреть и по времени, и по мере поступления ваших ответов, поэтому желаю удачи. Что касается музыкальных планов, M.A.M., Nickelback и Quaps прямо сейчас в эфире Первого областного.
0: Стоп-кадр на радио АСТВ.

0: на наше лето вместе с нами, дорогие. Пока не солнечно, но, надеюсь, все наладится обязательно. Главное, что тепло и дождя нет. Но сыро. Туман все-таки. Так, если мы абстрагируемся сейчас от нашей сахалинской погоды и вспомним о том, что у нас идет игра «Стоп-кадр» в эфире, задания размещены в наших социальных сетях, в группе ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио АСТВ». Пожалуйста, смотрите. В комментариях свои варианты ответов не надо писать. Нужно писать их сообщениями на наши мессенджеры «Макс» и «Телеграм» плюс 7 900 660 1505. Пока правильных ответов и неправильных ответов тоже не очень много, есть еще шанс запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, написать свой вариант ответа и быть 11-м правильно ответившим. Желаю удачи вам, дорогие. Ну а мы движемся вперед. И вот, кстати, прямо сейчас поговорим о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 11 июля, на территории Сахалинской области погода преимущественно без осадков. В Александровске, Сахалинском, а также в Красногорске до плюс 22 градусов. В Ногликах и в Охотском до 23 выше 0. В Поронайске до плюс 14 всего, здесь прохладнее. В Макарове до скольки? До 14 градусов также. В Долинске до плюс 24, в Корсакове до 21, в Аниве до 19 градусов тепла, в Малокурильском до плюс 16, в Южно-Курильске до 15 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня погода ожидается без осадков. Воздух в областном центре прогреется до 21-23 градусов тепла. Ветер ожидается южный от 6 до 11 метров в секунду. За окном сейчас термометр показывает плюс 22 градуса.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Ой, всю ночь не спал. Мучился. Жарко, душно. С ума сходил.
5: Так у тебя ж вся семья мучится. Бабушка, дедушка.
6: А в это время в магазине «Орбита» так много хороших кондиционеров, и ты сидишь?
5: Ну все, хватит. Ты давай думай, решай, но семью без кондиционера не оставляй.
6: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
7: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
8: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
9: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
10: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
12: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТО Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТО Ойл» – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
13: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
14: Легенда на радио АСТВ.
15: Реклама спонсора.
16: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
17: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
16: Тогда нам надо в «Школьникс».
18: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.
19: В «Школьнике» все классно и точка!

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Ну что, как обещал, 11:50 время Сахалинское, и подводим итоги нашей игры «Стоп-кадр», которая стартовала в 28-ю минуту в наших социальных сетях во ВКонтакте в группе, и в телеграм-канале «Радио АСТВ» была опубликована картинка «Стоп-кадр» из популярного фильма 1988 года выпуска. Популярным он стал в 89-м, и ваша задача была простая — правильно ответить, что это за фильм — и быть 11-м правильно ответившим. Сразу вижу, дорогие, что вы поступили честно и на честность сыграли. Я это чувствую. И не пользовались какими-то умными камерами, искусственным интеллектом для того, чтобы распознать, из какого фильма этот кадр. Давайте буду вам, собственно, рассказывать. Год производства фильма 88-й. Это драма. Режиссером выступил Барри Левинсон. Ну и, конечно же, в главных ролях здесь выступили Дастин Хоффман и молодой, красивый Том Круз. И этот фильм «Человек дождя». Да-да, именно вот этот легендарный фильм был сегодня мной и загадан. Все ответы были правильными, которые пришли к нам в мессенджеры Макс и Телеграм, но 11-й правильно ответивший была Анна. Номер телефона заканчивается на 3137. Аня, мы вас поздравляем! Два пригласительных в кинотеатр «Октябрь» на любой фильм, на любое время, на любой день. Они ваши. Я вас поздравляю. Буквально через несколько мгновений вам напишу, расскажу, как забрать эти самые подарки. Если вы, дорогие, не угадали или не были 11-м, проиграли, можно сказать, не выиграли. Давайте так, не проиграли, а не выиграли. Сегодня у вас еще сегодня будет обязательно возможность в игре «Сорви маску». Она будет во второй половине дня. Обязательно следите за эфиром первого областного. Мы же с вами отправляемся дальше. Обязательно с вами сегодня еще пообщаемся. 2 часа общения с 13 до 15.00. Поэтому тоже держите ухо востро. Ну а до конца этого часа Джастин Бибер, Five Star Family и еще что-нибудь вам обязательно.

0: в эфире Первого областного. В завершении этого музыкального часа еще одна страничка практически перевернута. Мы с вами движемся дальше, и это суббота на Сахалине и Курилах продолжается, и рад находиться с вами на островах 12.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Илья Обломов.
1: Ну что, дорогие, 12 часов и 2 минуты в областном центре. Движемся с вами вперед. И очень хочется, чтобы погода как-то распогодилась. Сейчас выглядывал за окошечко. Туманище непроглядный. Хотя уже полдень на Сахалине. Но надеюсь, что все-таки распогодится. В любом случае, достаточно комфортно на улице. Да, немножечко сыро, немножечко мокро. Но ничего, нас, сахалинцев, такая погода не пугает. Вместе с вами будем разгонять этот туман, в том числе и музыку, которой у нас в эфире первого областного предостаточно. Ближайшее музыкальное будущее предсказываю. Это Акмаль, Мьюз, Мона, а также Элис Мёртон. Ну и о погоде в этом часе обязательно поговорим. И готовимся к двум часам общения с 13 до 15.00 здесь. Надеюсь, что ваших сообщений будет огромное количество. Обязательно подумаю над темкой, какую бы темку сегодня нам с вами подкинуть и обсудить. Но это в будущем. Ну а мы живем с вами настоящим. Я желаю вам великолепной субботы, пускай все получается и все планы, которые вы себе сегодня придумали, пускай эти планы исполняются. Ну что, я вам машу рукой здесь из студии Радио Айс ТВ и приглашаю в музыкальное путешествие.
0: Радио Айс ТВ. Первое областное.

0: Редакции СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: «Карма» — это работа от Егора Крида и «Арктикасти» в эфире Первого областного. Работа свежая и уже достаточно популярная в чартах разных хит-парадов. Находится на достаточно высоких местах. Ну что, мы с вами движемся дальше. На первом месте у нас, конечно же, полезная информация. И прямо сейчас поговорим о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 11 июля, на всей территории Сахалинской области погода преимущественно без осадков. Давайте разбираться. В Ахе и температура до 24 градусов тепла, в Тымовском до 20, в Смирных до 15 выше 0, в Углегорске воздух прогреется до плюс 20, в Тамари возможен небольшой дождь и температура до 22 градусов тепла. В Чехове воздух прогреется до плюс 25, в Невельске возможен небольшой дождь и до плюс 23, в Комске до 24 градусов тепла. В Северо-Курильске до 16, а вот в Курильске до 18 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня в течение дня погода без существенных осадков и воздух прогреется до 21-23 градусов тепла. За окном термометр у нас показывает плюс 20 градусов и ветер в течение дня будет дуть южный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Liqui Moly» или оригинальных японских масел «Toyota» и «Subaru» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПРОГАЗ-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32-22-12.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
2: Южно-Сахалинск снова в движении.
5: 18 июля.

0: Рондо. Рожден двигаться. Без возрастных ограничений.
1: Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 25.

0: Tame Impala и работа Дракула в эфире Первого областного. 12 часов и 30 минут в Южно-Сахалинске. Всем доброго дня, дорогие, здравствуйте. Ну что, пока не получается шаманить как-то с погодой, ну ничего страшного, самое главное, что и дождя нет, и достаточно тепло, и комфортно. Ну а мы с вами движемся вперед, не забываем о том, что мы готовимся с вами к 2 часам общения в прямом эфире. Программа «На одной волне» стартует в 13:00. И до 15 вместе с вами будем общаться, будем друг друга поздравлять. Но это, как говорится, планы на будущее. Но живем настоящим. Терешина Coldplay и The Colors уже совсем скоро. Работа Итало Диско, великолепная работа, которая, я уверен, поднимет настроение. Ну и в этом часе расскажу о погоде на сегодняшний день и готовлю для вас погодную информацию на завтра. Это уже в следующем часе, об этом обязательно расскажу. Вместе с радио АСТВ проводим эти выходные. Я уверен, что они будут великолепными. Всем доброго дня и движемся вперед.
1: Радио АСТВ.

0: The Colors, их работа «Италодиско» в эфире Первого областного. Ну что, великолепная работа, не уличная, но тем не менее. Кстати говоря, про уличную культуру давайте сейчас поговорим. Будем ловить с вами вот эту самую волну уличной культуры. В Южно-Сахалинске стартует региональный этап международной премии «Кардо». Уже 18 июля скейт-парк «Цунами» превратится в центр притяжения для лучших райдеров, танцоров, художников. Сильнейших выберут в направлениях хип-хоп, брейкинг, граффити, диджейнг, скейтбординг, трюковый самокат. А таких у нас ребят очень много. И вот этот самый проект реализуется при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». И ежегодно собирает участников из более чем 140 стран. Победители представят нашу Сахалинскую область на гранд-финале во Владивостоке. И если вам больше 14 лет, регистрируйтесь на сайте cardoaward.com или просто приходите поддержать своих ребят. Покажи свой стиль на кардо. Итак, давайте подытожим. Скейт-парк «Цунами», Горького, 23, 18 июля, начало в 14 часов. Конечно же, вход для зрителей свободный и без возрастных ограничений. Ну и информационным партнером выступает медиахолдинг АСТВ. Обязательно придем, обязательно поддержим наших ребят, пожелаем удачи. Ну и очень хочется, чтобы Сахалин во Владивостоке был представлен сильнейшей командой, и хочется пожелать ребятам удачи. Я совершенно точно знаю, что у нас достаточно сильные ребята и в брейкинге, и в хип-хопе, и в граффити, и в диджейнге. Ну, а про скейтбординг и трюковый самокат здесь, наверное, говорить нечего. Мальчишки, девчонки постоянно тренируются. И это очень здорово, когда у молодежи есть возможность себя проявить, в том числе и вот на таких ивентах, которые у нас с вами предстоит 18 июля. Поэтому встречаемся в скейт-парке «Цунами» 18 числа, Горького, 23. Давайте сделаем красиво, давайте сделаем громко и, конечно же, пожелаем удачи и поддержим наших сахалинских ребят. Мы же с вами отправляемся дальше. Прямо сейчас расскажу о погоде на сегодня в городах и районах Сахалинской области. Слушайте внимательно, не пропустите. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». И по данным сайта rp5.ru, сегодня 11 июля на Сахалине и Курильских островах у нас с вами следующая погода. В Александровске-Сахалинском без осадков плюс 22, в Ногликах также осадков не ожидается, до 23 градусов тепла, в Поронайске прохладнее, до плюс 14, в Красногорске без осадков до 22 выше 0, в Макарове до плюс 14, в Долинске до 24 со знаком плюс. В Охотском также осадков не ожидается, до плюс 23, в Корсакове до 19, в Аниве до 21 выше нулевой отметки, в Малокурильском до плюс 16, в Южно-Курильске до плюс 15 градусов. В областном центре сегодня 11 июля погода ожидается без осадков, надеюсь, распогодится за окном. Температура воздуха в течение дня составит от 21 до 23 градусов тепла. Ветер будет дуть южный от 6 до 11 метров в секунду. Термометр по-прежнему показывает нам отметку в плюс 21 градус.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Две подружки обсуждают очередной отпуск.
6: А что ты везешь родственникам в подарок?
7: Рыбу и красную икру?
8: Да ну! Это же колхоз! Ее там больше, чем у нас!
6: А я пойду в магазин «Орбита» покупать хорошую бытовую химию. И я точно знаю, что у моих родных будет радость и восхищение от привезенных подарков.
5: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
9: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
10: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
11: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
10: И самое главное – забота о каждом пациенте.
11: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
10: Телефон 40 18 18.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: В
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
12: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
13: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
14: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичная». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
15: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
12: Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
16: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
17: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
16: Тогда нам надо в «Школьник».
18: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: весной. Ты пахнешь весной. Это команда 5 утра в эфире Первого областного. Чем пахнет человек летом? Если хорошая погода и выходные, конечно же, шашлыками. Кстати говоря, про шашлыки. Россияне этим летом начали себя сдавать в аренду на шашлыки. За 3000 рублей можно позвать человека, который поддержит разговор, поможет с мясом, скажет тост и даже сыграет на гитаре. За год спрос на таких шашлычных друзей вырос в 3,4 раза. И мне кажется, это лучшая работа в мире. И у меня уже закрались мыслишки, а не сдать ли себя в аренду на шашлыки вам. Шутка, друзья, шутка. Зовите, если что. Мы с вами движемся дальше. Я вас зову в эфир радио АСТВ принять участие в программе «На одной волне», которая начинается уже через 10 минут. Поэтому будьте рядом до конца часа. Нелли Фуртадо, а также чай вдвоем и, конечно же, великолепное настроение. Всех с субботой. Выходные на Сахалине продолжаются.
1: 24/7.

Радио АСТВ. Мы с вами на одной волне. Пиши 8 900 660 15 05.

Вы со мной, Доминик Джокер тоже, вместе с нами в эфире Первого Областного, 13 часов и 18 минут, время Сахалинское, и очень здорово, что вы прислали сообщение, давайте пообщаемся. Напомню тему, да, для нашего двухчасового общения. Сегодня мы празднуем Международный день шоколада. Какой шоколад вам нравится, рассказывайте, и почему он вам нравится. И, кстати говоря, если не нравится вам шоколад, тоже рассказывайте, почему он вам не нравится, тоже интересно послушать ваше мнение. Пока же сообщение вот какие есть. Дословно читаю сообщение от Никиты. Я люблю Кири, Нудель, Ева Смирнова. Вот такое сообщение. Что хотел сказать автор этим сообщением, я не знаю. Самое главное в начале

0: Я люблю, это самое главное. Оксана нам написала: здравствуйте, поздравляем от души своего сына и невестку Всеволовых Ивана и Татьяну с рождением дочери Есении. Желаем здоровья их семье, бабушка, дедушка и тетя. Конечно, Оксаночка, мы присоединяемся к вашим поздравлениям. Рождение маленького человечка — это всегда радостно, это всегда очень-очень здорово. А сколько еще будет приятных минут, часов, дней, недель с этим великолепным вновь родившимся человеком. И еще сообщение от Екатерины. Здравствуйте. В Углегорске сегодня отмечается День чая. Русский праздник у нас каждый год. Очень веселый праздник. Точно. Ребята, отдельный привет летит в Углегорск. И действительно очень здорово, что такой праздник, праздник русского чая, есть. Я совершенно знаю точно, что там у вас ожидаются какие-то большие пузатые самовары. И вот этот великолепный напиток будет разливаться из этих самоваров. Это очень атмосферно, это очень здорово, и мне очень приятно, что наша традиционная русская культура, она сохраняется, она поддерживается. День русского чая, день блина, да, ну, я не считаю, там, не имею в виду масленицу, да, день блина, но тем не менее. Ну, и вот какие-то такие традиционные русские праздники, это очень здорово. Отдельный привет в Углегорск. Вот, кстати говоря, с чаем можно и шоколадочку съесть. Вот, прислали видео и сообщение, самовары уже топятся. Реально, какая красота! Сколько бутербродов, сколько чая, сколько самоваров на дровах, я насколько вижу, да, они вот эти электрические. Кать, спасибо большое, что вы присылаете нам сообщение, видео с места событий. Вот что Кать пишет: гости праздника с удовольствием пробуют фирменный чай, угощаются выпечкой и сладостями, наслаждаясь атмосферой настоящего народного гуляния. Праздник русского чая в самом разгаре, и если еще вы не успели, друзья, присоединиться, я поддерживаю здесь Екатерину, самое время прийти и разделить этот теплый и вкусный день вместе с нами. Слушайте, вот не было бы меня сегодня в студии радио СТВ, был бы выходной, я бы приехал к вам и присоединился к вашему празднику, но мысленно и душой я вместе с вами. Давайте, друзья, пообщаемся, пишите о своих планах, рассказывайте, как у вас дела, как складывается эта суббота, +7 900 660 1505. Ну а пока вы пишете, я расскажу о погоде на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 июля, в Ахе ожидается погода без осадков до +21, в Тымовском, Чехове и Невельске также без осадков и до 22 градусов тепла, в Смирных без осадков до +15, в Углегорске, однако, ожидается небольшой дождь и до +20 градусов, в Томари без осадков и те же 20 градусов тепла, в Хомске, в Северокурильске и в Курильске также погода без осадков, в Хомске воздух прогреется до 23, в Северокурильске до 18, а в Курильске до 20 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью временами ожидается небольшой дождь при температуре от 17 до 19 градусов тепла. Достаточно комфортно сегодня ночью будет. Завтра днем 12 июля в областном центре погода ожидается без осадков. Воздух прогреется до 22-24 градусов тепла. Ветер будет дуть южный от 1 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология не Никон. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. -30% на все фотохромные линзы Никон. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
1: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл. Телефон 51-55-66.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
5: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
1: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
2: Сахалин – место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Розины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Розины» каждый день. Свое, родное, островное.
6: В мире существует множество несовместимых вещей. Их объединение может привести к самым печальным последствиям. Алкоголь и управление автомобилем – по-настоящему опасная смесь. Не подвергайте риску себя и людей, которые могут оказаться на вашем пути. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не позволяйте одному необдуманному поступку перечеркнуть несколько жизней.
7: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
10: Внимание! В интернете участились рассылки фейковой информации. Не верьте всему, что пишут в сети. Будьте бдительны. Если вы получили пугающее сообщение, не пересылайте его другим. Не создавайте панику. Проверьте информацию в официальных источниках или у специалистов. Если информация содержит призывы к насилию или сообщение о возможных терактах, срочно звоните по номеру 112.
11: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Nation Army в эфире Первого областного. Гаулин вместе с нами. 13:31 на время Сахалинское. Настало время для ваших сообщений, которые вы присылаете к нам в мессенджеры Макс и Телеграм. Номер плюс 7 900 660 1505. Все очень просто. Любимое радио СТВ, привет. Погода сегодня истинно сахалинская. За окном молоко, но тепло. Передаю привет мужу Максиму. Наши планы на день: выманить своего мужа из дома, доехать до Анивы, подошли морским воздухом в тумане. Всем отличных выходных. О да, действительно, погодка сегодня такая пограничная, можно сказать, но при этом достаточно тепло. И здорово, что вы не сидите дома, а выбираетесь прогуляться, подышать свежим воздухом. Это очень круто. Всем привет с Пуркаева. Поздравляю коллегу Ирину с днем рождения. Ирочка, сияй ярче солнца, которого нам сегодня не хватает. А мы с семьей, несмотря на туман, едем на дачу жарить шашлыки. На улице тепло. Сообщение от... от кого? Не подписано от кого сообщение, и вот ник в мессенджере, к сожалению, скрыт. Но ничего страшного, я думаю, что вы поняли, кому передается привет. А вообще, шашлыки в такую погоду очень даже ничего. Самое главное, что не жарко, да, солнце не палит и не выжигает нам кожу. В любом случае, знаете, неплохо бы взять и худи, ну, мало ли, вдруг погода поменяется резко, а сахалинская погода, она такая, очень непредсказуемая. Добрейший день, АСТВ. Хочу поздравить мамочку с юбилеем. Мамуль, ты у меня лучшая. Из-за тумана на дороге видимость слабая, так что, водители, будьте, пожалуйста, аккуратнее. Ну и мои планы на сегодня — добраться до мамы целым невредимым и подарить ей огромный букет и самый ожидаемый подарок. Вот так. Присоединяемся ко всем поздравлениям с днем рождения. Ребят, если вам есть кого поздравить, передать привет, то милости прошу, как говорится. Плюс 7 900 660 1505. Наши... мессенджеры Макс и Телеграм работают, также группа во ВКонтакте и Телеграм-канал Радио СТВ. В комментариях можете тоже отмечаться. Ну и не забываем о том, что мы сегодня приметили Всемирный день шоколада, и рассказывайте о том, какой шоколад вам нравится, с наполнителем или без, горький или молочный. Вот все-все-все-все-все свои любимые плиточки описывайте и рассказывайте, почему он вам нравится, или и почему не нравится тот или иной вид шоколада. Из музыкальных планов у нас Джесси Джей, «Ночные снайперы». Их обязательно послушаем прямо сейчас.
1: Для поднятия настроения пишите сообщение 8 900

0: Диджей Демиксер, и программа «На одной волне» продолжается в эфире Первого областного. Ну и пока вы пишете свои сообщения, нам с вами самое время узнать о погоде на завтрашний день. 13.41, время точное сахалинское. И давайте узнаем информацию от синоптиков. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 июля, в Александровске-Сахалинском, Ногликах и Поронайске погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском – до 21, в Ногликах – до 24, в Поронайске – до 13 градусов тепла. В Красногорске утром ожидается небольшой дождь и температура до плюс 18. В Макарове в течение дня небольшой дождь до плюс 13 градусов. В Долинске и Охотском утром небольшой дождь, в Долинске – до 17, в Охотском – до 19 градусов тепла. В Корсакове и Аниве погода без осадков. В Корсакове до 20, в Аниве до 22 градусов тепла. В Малокурильском возможен небольшой дождь до плюс 19, в Южно-Курильске без осадков и до плюс 16 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью временами ожидается небольшой дождь при температуре от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем, 12 июля, в областном центре погода без осадков и температура от 22 до 24 градусов тепла. Ветер ожидается южный от 1 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Себе-то в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
1: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
6: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Есть вопросы по качеству коммунальных услуг? Недовольны состоянием дорог? Хотите внести предложение по работе общественного транспорта? Примите участие в ежегодном опросе на сайте губернатора и правительства Сахалинской области и на сайтах муниципальных образований. Нам важно мнение каждого.
8: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
9: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22-й канал.
10: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
11: Радио АСТВ представляет.
10: Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.

0: До скорой встречи. Это Алмари в эфире Первого областного. 13:50, время Сахалинское. Сверяем свои часы, чтобы никуда не опаздывать и чтобы прям идти точно в ногу со временем. А это очень важно на самом деле. Ну и, конечно же, продолжается программа «На одной волне». Продолжаем с вами общаться. Во-первых, тему мы сегодня выбрали. Сегодня празднуется Всемирный день шоколада. Я у вас спрашиваю, какой шоколад вам нравится, а какой не нравится и почему. Желательно аргументированные ответы. Если же не хотите аргументировать, напишите: мне никакой шоколад не нравится, или мне нравится весь шоколад. Почему бы, собственно, и нет. Ваши предпочтения собираю. Ну и, конечно же, ваши сообщения. Это могут быть приветы, это могут быть поздравления, это могут быть какие-то приятные слова своим близким, любимым людям. Вот давайте с них начнем. Вот что есть. Любимое радио, добрый день. Передайте привет моему парню Денису, который сейчас в рейсе. Денис, я скучаю очень. А сама сейчас планирую выбраться на прогулку. Сообщение от Алены. Алена, хорошее дело. Выбирайтесь на прогулку. И я больше чем уверен, что Денис сейчас слышит это сообщение и ответочку обязательно в эфир АСТВ напишет. АСТВ, привет. Илья, доброго дня. Ловите привет из Корсакова. И я хочу передать привет своей любимой смене на производстве. И планы на сегодня — отработать на ура, вечером рвануть на побережье. Туман морю не помеха. Главное, что тепло. Вот это абсолютно правильные слова. Ну и давайте по теме сегодняшнего дня несколько сообщений прочитаю. Привет, Илья. Обожаю горький шоколад с морской солью. Он идеально дополняет утренний кофе. Не люблю белый. Для меня он слишком приторный и совсем не похож на настоящий шоколад. Александр написал. Саш, вот я вас поддержу. Горький шоколад с солью, с морской, это просто что-то невероятное. Но вот я говорил, что мне еще нравится темный шоколад с перцем. Вот это тоже необычное сочетание. Может быть, у вас какие-то есть необычные сочетания шоколада с чем-то, что очень и очень вкусно. Здравствуйте, мой фаворит — молочный шоколад с цельным фундуком. Настоящий гормон счастья, когда орехи приятно хрустят. Терпеть не могу плитки с мятной начинкой. Вкус как у зубной пасты. Ну, кстати говоря, да, очень может быть. Сообщение от Ольги. Оль, спасибо большое за ваше мнение. И еще одно сообщение по поводу шоколада. Привет, любимое радио, я за классический темный шоколад без всяких добавок. Чистый вкус какао-бобов, а вот шоколад с изюмом обхожу стороной. Терпеть не могу сушеный виноград в десертах. Ну и такое мнение тоже очень может быть. Друзья, делитесь, какой шоколад нравится лично вам. Может быть, это какие-то особенные начинки, или вам вообще не нравятся начинки. Или, может быть, это воздушный шоколад, да, вот с этими пузырьками. Очень интересно узнать ваше мнение. Ну и, конечно же, без музыки мы не обходимся здесь, в эфире Первого областного. Сиа, а также Шакира, появится уже через несколько мгновений.
1: Радио АСТВ. Свои люди на одной волне.

0: Радио АСТВ. Мы с вами на одной волне. Пиши 8-900-660-1505.
1: Да, ведь осень ни с кем, он до утра, ты не в курсе.

0: Девочка, танцуй. В сахалинских условиях худи, конечно, необходимо и всегда стоит прихватывать его с собой, но мне кажется, это не про сегодняшний день. Арктикастия завершает этот музыкальный час и первый час нашего с вами общения. Движемся вперед. На Сахалине и Курильских островах 14.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Ну что, дорогие, продолжаем с вами общаться. На одной волне продолжается. Еще чуть меньше 60 минут у нас с вами есть для общения. Ну и, конечно же, ваши сообщения, ваши приветы, поздравления, рассказы о своих планах на сегодняшний день. Ну и обсуждение нашей темы про шоколад. Какой вам лично шоколад нравится? Он может быть с каким-то наполнителем или без. Он может быть с пузырьками, да, так называемый воздушный шоколад. Может быть с орехами, может быть с изюмом, может быть, знаете, помните, есть такой шоколад с воздушным рисом. Кстати, тоже очень ничего, приятная такая штука. В общем, рассказывайте, какой у вас любимый шоколад, почему он вам нравится, или какой-то шоколад вам крайне не нравится. Вот мне, например, нравится горячий шоколад. Только это должен быть именно горячий шоколад, а не какао, да? Все-таки есть отличие, и очень сложно действительно найти достойный горячий шоколад. Все время подают зачем-то какао, такой прям насыщенный какао. Ну вот, я иногда спрашиваю в кафешках, в кофейнях, действительно настоящий шоколад? Нет, такого нет. Вот подают почему-то какао. Рассказывайте, в общем, об этом давайте поговорим. Плюс 7 900 660 1505. Это наши мессенджеры Макс и Телеграм, они работают, и я вижу, что сообщения приходят. Очень здорово. Ну и, конечно же, группа во ВКонтакте и Телеграм-канал Радио АСТВ. Там есть пост, программа «На одной волне», и в комментариях там отмечайтесь. Обязательно все увижу и обязательно ваше сообщение прочитаю. Ну и без музыки в этом части тоже никуда. Музыка — это наше все. Элли Голдин и Митя Фомин прямо сейчас.
0: Радио АСТВ. Ваша линия связи. Пиши 8 900 660 1505.

0: Элли Голдин и работа «Hate Me» в эфире Первого областного. Ну что, продолжаем с вами общаться и рассуждаем на тему шоколада сегодня. А все не просто так. Сегодня, 11 июля, празднуется Всемирный день шоколада. И очень хорошее, мне кажется, событие. И самое главное, что каждый у нас может его отпраздновать, отметить. Плитку шоколада взяли с чаечком, с кофеечком съели, и на душе стало веселее. Привет, любимое радио. Поздравляю всех сахалинцев с днем шоколада. Люблю горький шоколад. Всем желаю найти свой любимый вкус. Сообщение от Верунчик Вера. Ну, очень здорово. Вот горький шоколад. Слушайте, вот тоже вещь, да, на любителя. Вот молочный шоколад, он не горький и не белый шоколад, а вот, да, что-то такое нейтральное, и мне кажется, такой, может быть, наверное, универсальный, да, вид шоколада. Горький шоколад не всем по душе, но вот ваши вкусы, конечно, мы принимаем, почему бы, собственно, и нет. Еще сообщение по теме шоколада. Всем привет, моя любовь, пористый молочный шоколад. Он так круто тает во рту, обожаю это ощущение, и абсолютно не понимаю горький шоколад выше 80%. Он слишком сухой и сильно горчит. Сообщение без подписи. Ну, вот видите, сколько людей, столько и мнений. Очень приятно, что у нас вот возник, да, такой спор, битва шоколадов. Круто. АСТВ, здравствуйте. Обожаю белый шоколад с кокосовой стружкой и миндалем. Напоминает конфеты Рафаэлла, но не они. Не люблю темный шоколад с начинкой из алкоголя. Этот резкий спиртовой вкус все портит. Ваше мнение принимается, очень здорово. Давайте, друзья, пишите, рассказывайте о своем любимом виде шоколада с начинкой или без, с наполнителем или без, горький, молочный, может быть, белый шоколад. Очень интересно узнать ваше мнение. Ну и, конечно, сообщение о событиях, которые вас окружают, тоже принимается. Передаю привет Холмску. Как у вас там с видимостью? В Южном туман, но очень тепло. Планирую сегодня наконец-то дойти до спортзала. А тут в такую погоду только и хочется, что есть и спать. Всем бодрости. Ну да, есть такое. Тем более, что суббота, да, такой день, когда можно ни о чем не заботиться, полежать, поваляться, позаниматься ничего не деланием. Это, кстати говоря, тоже очень тяжелый труд. Что еще есть к этой минуте? Здравствуйте, АСТВ. Хочу поздравить родителей с годовщиной свадьбы. 30 лет вместе. Вы мой пример. Мы уже собрались всей большой семьей. Планируем отмечать на веранде. Погода радует теплом, а туман только добавляет уюта. Сообщение от Анастасии. Настя, мы вот, к сожалению, не узнали, как зовут ваших родителей, но, конечно же, 30 лет — это вау! С праздником ваших родителей. Очень здорово, что они уже 30 лет друг с другом поддерживают, как говорится, и в беде, и в радости, и в горе, и в печали. И, собственно, вот это самый настоящий пример. Пишите свои сообщения, дорогие. +7 900 660 15 05. Это наши мессенджеры Макс и Телеграм. Ну и группа во ВКонтакте и телеграм-канал Радио АСТВ. Работают пост для программы «На одной волне» существует. Там в комментариях обязательно отмечайтесь. Мод и Дэдди Янки прямо сейчас делайте громче.
1: Особый случай. Ждем ваши сообщения на

0: Мод и его работа «Намек на нас» в эфире Первого областного. 14.17. Время Сахалинское. Сверяйте часы. Ну а мы продолжаем с вами общаться в рамках программы «На одной волне». Два часа нашего общения. И один час уже позади. Он записан в историю. Второй час уже идет. И чуть меньше 40 минут у нас с вами осталось для общения. И, кстати говоря, напоминаю тему. Мы сегодня общаемся на тему шоколада. Какой шоколад вам больше нравится? Горький, молочный, с наполнителем или без? С какой-то начинкой или без? И вы откликнулись на мой призыв по поводу шоколада обсудить, да, вот эту тему немножечко. Саша нам пишет в мессенджер: Макс, самый вкусный шоколад — это Мейджи из Японии, большая плитка. Ну, Саш, вы конечно, планочку-то задрали. На самом деле, вот удивительно, что вот, например, да, вот распиаренный бельгийский шоколад не всем приходится почему-то по вкусу. А вот японский шоколад, да, вот Мейджи и вот эти вот живой, да, вот этот шоколад, или как он там называется, ну, будем называть его живой, вот они действительно вкусные. Больше того скажу, что, ну, и он достаточно дорогой. Я вот не так давно... Мне жена с тещей хвастались, что они дома сделали шоколад, вот этот вот живой шоколад, причем максимально похожий на тот, что продают в магазинах и вот что продают в Японии. Вот этот вот мягкий и вкусный шоколад. Рецептуру, говорят, надо чуть-чуть подправить, и будет вот самое оно. Самое главное, что я не пробовал этот шоколад, они там вдвоем что-то придумали, приготовили и сами съели. Ну да ладно, это на их совести на самом деле. Так, еще по теме шоколада. Да, давайте парочку сообщений прочитаю. Привет, Сахалин, я фанат темного шоколада с апельсиновой цедрой. Вот эта цитрусовая кислинка идеально убирает лишнюю сладость. Зато не выношу дешевые кондитерские плитки. Они липнут к зубам, как пластилины. Это сообщение от Дениса. Слушайте, Денис, а где вы такой шоколад нашли, который липнет к зубам? Я, честно сказать, правда, я не совсем, скажем так, фанат шоколада. Да, могу съесть плитку-другую, но не за раз, конечно. Но я не встречал, если честно, такого шоколада, который липнет к зубам. Интересно. Ну да ладно, ваше мнение очень здорово, что оно есть. Спасибо большое за сообщение. С днем шоколада, сахалинцы. Люблю молочный с соленой карамелью. Это же идеальный баланс сладкого и соленого. Редкостный кошмар для меня — это шоколад с перцем чили. Горло горит, никакого удовольствия. Ну, вот видите, а мне, например, с перцем чили очень нравится шоколад. Сколько людей, столько мнений. Пишите еще, накидывайте свои варианты, какой шоколад вам нравится и какие сочетания вкусов. У меня есть дальше парочку сообщений, вот как раз таки с необычными сочетаниями вкусов. Я их чуть позже прочитаю, да, чуть-чуть положу в копилочку, придержу их. Пока же я готов вам рассказать о погоде на завтрашний день. Давайте послушаем. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 июля, на всей территории Сахалинской области разная погода. Давайте в подробностях узнаем. В Ахе погода без осадков до плюс 21, в Тымовском, Чехове и Невельске без осадков до 22 градусов тепла. В Смирных также осадков не ожидается, но здесь всего лишь до плюс 15. В Углегорске ожидается небольшой дождь и до 20 тепла. В Тамаре также до 20 градусов тепла и погода без осадков. В Хомске, Северокурильске и Курильске тоже осадков не ожидается. В Хомске до 23 градусов тепла, в Северокурильске до плюс 18, в Курильске до 20 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью временами ожидается небольшой дождь при температуре от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем, 12 июля, в областном центре погода без осадков и воздух прогреется до 22-24 градусов тепла. Ветер будет дуть южный от 1 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
3: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6 семерок.
1: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111. Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
3: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 105.
1: И холодно, и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
2: Посетить знаменитый парк Диснейленд, подняться на телебашню «Восточная жемчужина», погулять в старинном китайском саду, увидеть экзотических животных и проникнуться бурлящей энергией Шанхая вы можете на прямом рейсе «Авроры» из Южно-Сахалинска со 2 июля. Покупайте билеты на сайте flyaurora.ru и в агентствах.
3: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
4: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
6: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
5: И самое главное – забота о каждом пациенте.
6: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
5: Телефон 40-18-18.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Модульные кухни любых размеров в наличии, а также рассрочка без процентов, бесплатная доставка и подъем. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
8: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
9: В «Матрешке» акция выходного дня. С 10 по 12 июля сосиски «Вязанка» сливочные 239,95 за 450 грамм. Помидоры тепличные «Рамона» 179,95 600 грамм.
10: С «Матрешкой» выгода всегда.
11: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
12: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.

будет прочитано. Так сделала Мария. Добрый день. Передаю привет мужу Михаилу и желаю легкой работы. Ждем с нетерпением домой. Ну вот, не один я работаю. Маш, ваше сообщение Миши улетело, и надеюсь, он его услышал и отреагирует как-то на ваше сообщение. Ну, по крайней мере, сообщение вам напишет какое-то приятное. Ну и давайте про шоколад, да, парочку сообщений я прочту, что есть на эту минуту. Привет, радио. Я обожаю шоколад. Шоколадные батончики с арахисовой пастой. Во-первых, это сытно, во-вторых, это калорийно. Идеально брать с собой в любой поход или на долгую прогулку. А не люблю белый шоколад, в нем какао вообще не чувствуется. Ну, вот здесь соглашусь. Белый шоколад, да, это такое что-то нечто отдельное, но тем не менее он называется шоколадом. Хотя мне иногда белый шоколад заходит. Но ваше мнение — это ваше мнение. Сколько мнений, сколько людей, столько и вкусов, как говорится. Привет, моя любовь — классический молочный шоколад с изюмом. Кинул в бардачок машины, и в любой городской пробке настроение сразу поднимается. А вот эко-шоколад без сахара не понимаю. На вкус он как прессованный картон. Вот, кстати говоря, эко-шоколад, честно сказать, не пробовал, но могу себе представить. Что еще есть по поводу шоколада с апельсиновыми корочками? Читал, вот, привет, Илья, лучший десерт, лучший шоколад — это дорогие шоколадные конфеты ручной работы, которые буквально тают во рту. А вот обычный шоколад с жидкими начинками терпеть не могу. Раскусишь этот ужасный химический вкус. Это сообщение от Алины. Алина, ну, ваше мнение — хорошо, отлично. Ну что, пособирали чуть-чуть мнение о шоколаде. Если у вас еще есть что сказать, быстренько говорите. Плюс 7 900 660 15 05. Это наши мессенджеры Макс и Телеграм. Сюда принимаются ваши отзывы о шоколаде. Ну и, конечно же, ваше сообщение тоже прочитаю. Буквально немного времени осталось. Давайте саккумулирую, как говорится, финальный аккорд и выдам его через несколько минут в эфир.

0: Здесь Коста Лакоста и Ольга Серябкина. Их работа по улицам в эфире Первого областного. Ну что, финальный аккорд ваших сообщений про шоколад от Марии. Фирма Шогеттен. Сейчас модно, мало где удается найти этот шоколад, но очень разнообразные вкусы этого шоколада великолепны. Особенно рождественская версия с печенюшкой имбирной. Кстати, да, очень нравится имбирь в разных сочетаниях. Добрый день, любимое радио, шоколад, любимый Баунти. Отдыхаем на даче. Всем отличного дня. Сообщение от Татьяны завершает 2 часа общения и завершает мою смену. Спасибо огромное, дорогие, что были вместе со мной. Меня зовут Илья Обломов. Услышимся завтра с вами в эфире Первого областного ровно в 10 часов утра. Очень здорово, что мы с вами были рядом. Я вам желаю приятной и классной субботы. До завтра. Пока-пока.
1: На островах 15 часов. Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и Настя Негода представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции программа Top Hit Chart, которую для вас сегодня проведу я, Настя Негода, актриса, певица, радио и телеведущая. Наш сегодняшний хит-парад супер особенный. Сегодня мы подведем музыкальные итоги первой половины 2026 года, и я буду ставить вам хиты, которые россияне больше всего слушали в эфире и в интернете эти 6 месяцев. И начнем сразу с тяжелой артиллерии. Филипп Бедросович Киркоров выпустил в феврале хит, который взорвал радиочарты страны. Песню эту написала Филиппу Мари Краймбрери, и это, на мой вкус, потрясающая баллада, в которой сочетается любовь, мудрость и бесконечная грусть. «Давно все хорошо» — так называется этот хит. Встречайте.
1: 18.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, на смену поп-королю с его грустной балладой приходит коллаб трех парней – Мотех, Чо и Бай Индия, которые записали лирический трек «Шаде», который в топе сегодня абсолютно везде – и на радио, и в интернете. С Мотом мы сегодня еще встретимся, он в этом году отметился сразу несколькими хитами, и один из них – «Шаде» – зазвучит в нашем хит-параде прямо сейчас. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Наш сегодняшний трек-лист продолжает Кирилл Ермаков, он же Лирик. В прошлом году Кирилл представил романтичный трек «Oh My Love». Как сказал сам исполнитель, это легкая песня с некоторой ноткой ностальгии, в которой есть элементы R&B, хип-хопа и поп-музыки. Такой необычный жанровый микс привел к тому, что трек с момента релиза прозвучал на радио более 500 000 раз, а сам Лирик стал одной из самых ярких восходящих звезд российской музыкальной сцены. И сегодня Лирик и его суперхит «Oh My Love» вновь у нас в эфире.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Алешенька, именно так называется трек Татьяны Куртуковой, который у нас сегодня находится ступенькой выше. Алешенька – потомок Таниной матушки, ромашки Василька, наливного яблочка, синей воды и других всенародных хитов. Несмотря на свой юный возраст, 4 месяца, Алешенька уже вовсю карабкается по ступенькам российского радиочарта. И хотя до успеха матушки ему еще расти и расти, но до нашего хит-парада он добрался вполне успешно. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире вашей любимой радиостанции итоговый полугодовой выпуск программы Топ-хит-чарт, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И прямо сейчас к нам присоединяется артист, который за десятки лет своей музыкальной карьеры написал невероятное количество хитов. И сегодня в его исполнении мы услышим еще одну балладу о любви, которая в 2026 году покорила радиочарты страны. «Выше облаков» в исполнении Владимира Преснякова продолжит наше путешествие к вершинам чартов.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, Сергей Лазарев – артист, который умеет ставить перед выбором «Тут или там». Так называется его хит, который с момента релиза в прошлом году прозвучал в эфире более 800 тысяч раз. Собрал десятки миллионов стримов в интернете и выжил море слез благодарности от поклонниц Сергея. Поэтому мой выбор прост – слушаем этот хит еще раз здесь и сейчас.

0: Радио АСТБ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 июля, в Ахе, Тымовском и Смирных погода ожидается без осадков. В Ахе до 21, в Тымовском, Чехове и Невельске до 22 градусов тепла, в Смирных до плюс 15. В Углегорске ожидается небольшой дождь при температуре до 20 градусов тепла, в Тамаре без осадков и также до 20 выше нулевой отметки. В Хомске, Северо-Курильске и в Курильске погода без осадков, в Хомске до 23 тепла, в Северо-Курильске до плюс 18, в Курильске до плюс 20 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью временами ожидается небольшой дождь при температуре от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем, 12 июля, в областном центре погода ожидается без осадков. Столбики термометра покажут температуру от 22 до 24 градусов тепла. Ветер будет дуть южный от 1 до 6 метров в секунду.
2: Реклама. Мама, папа, нужно купить заранее кондиционер, пока прохладно. Это дело серьезное. Когда наступит жара, будет поздно. В квартире станет невыносимо душно.
3: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
4: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
5: Лет в 12 я понял, что лучше всего меня понимают друзья. Я стал доверять им больше, чем родителям. Когда мне предложили наркотики, я и не думал отказываться. Сейчас мне 17, и я уже наркоман.
6: Даже благополучные дети подвержены риску попробовать наркотики. Найти выход и справиться с болезненным состоянием поможет специалист.
7: Помощь родителям в трудной ситуации окажут в Сахалинском областном наркологическом диспансере. Телефон доверия 76-08-31.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
0: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
10: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
11: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
12: И далее у нас в трек-листе лучших треков полугодия Дима Филатов и Леша Осокин представляют ремейк суперхита «Счастье есть». Свой новый хит «Среди счастливых людей». Филатов и Кэрис – это ребята, музыка которых играет в эфире повсеместно. Так что не буду долго представлять песню, а просто нажму на плей.
11: 12-е.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, далее мы с вами перемещаемся на «Малиновую луну» группы «Моя Мишель». Это первая новинка группы в этом году, и я думаю, что по итогам года этот трек точно будет номинирован на лучший хит с женским вокалом. Так это или нет, мы узнаем 26 ноября, когда в Москве состоится церемония вручения музыкальных наград «Топ Хит Мьюзик Awards». Ну а прямо сейчас «Моя Мишель» на «Малиновой луне» играет в нашем хит-параде.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, горячую десятку нашего чарта сегодня открывает суперхит Nobody. Это коллаборация румынского продюсера и битмейкера Мирчи Папушоя, рэперов Big Baby Tape и Toxis. Трек уже больше полгода в топе сводного интернет-чарта Топ-хит, собрал сотни миллионов стримов, сотни тысяч эфиров и вот доехал к нам. Встречайте!

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Нашу следующую героиню зовут Мия Бойко, которая прославилась хитом «Ты мой Пикачу». Прославившись, Марина поняла, что скромность – самый короткий путь к забвению. И с тех пор решила петь песни исключительно про себя любимую. Скажу вам честно, мне такой подход очень нравится. Себя не похвалишь, но кто тебя еще вспомнит? Именно поэтому совместка Мии Бойко и Саби, которая называется «Базовый минимум», порвала все чарты, стала мемом, а Марину сделала большой звездой. И сейчас Мия Бойко и Саби еще раз напомнят нам с вами, что такое настоящий базовый минимум.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, на волнах вашей любимой радиостанции программы «Топ Хит Чарт», и этот хит-парад для вас сегодня веду я, Настя Негода. И сейчас я представлю вам рубрику, в которой прозвучат хиты, созданные людьми с помощью платформ искусственного интеллекта. Вы, наверное, спросите, а зачем нам слушать музыку, созданную роботами? Ответ простой. «Топ Хит» недавно опубликовал данные о том, что из 500 хитов, самых популярных в российском интернете, 80 сгенерированы искусственным интеллектом. А в топ-20 вошли сразу 3 таких трека. Каждую неделю эти треки собирают десятки миллионов стримов. Топ Хит Чарт просто не может не замечать этот тренд, и сейчас вы услышите самые популярные ИИ-треки 2026 года. Поехали!
2: Расскажи, Снегурочка, где был?
1: Расскажи, Снегурочка, Саша Комович.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, вот так выглядит топ ИИ хитов на сегодня. Кстати, в ноябре этого года на церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards впервые появятся номинации «Самый популярный искусственно сгенерированный хит» и «Самый популярный виртуальный артист». Я же со своей стороны обещаю вам, что в нашем хит-параде ваши любимые звезды и молодые исполнители точно будут в приоритете. И к одному из таких исполнителей мы возвращаемся прямо сейчас. Матвей Меликов, или просто Мот, быстро поднимается в российском исполнительском чарте и по данным топ-хит в 2026 году войдет в пятерку главных радиозвезд страны. А его суперхит «Намек на нас», собравший 400 тысяч эфиров, прозвучит в нашей программе прямо сейчас.
0: Восьмое.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». «Greenworks», «Works», «Cress» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 июля, в Александровске-Сахалинском, Ногликах и Поронайске погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском до плюс 21, в Ногликах до 24 градусов тепла, в Поронайске до плюс 13. В Красногорске утром будет идти дождь и температура до 18 в течение дня. В Макарове небольшой дождь и температура до плюс 13 градусов. В Долинске и Охотском утром также ожидается небольшой дождь. В Долинске до плюс 17, в Охотском до 19 градусов тепла в течение дня. В Корсакове и Аниве погода без осадков. В Корсакове до плюс 20, в Аниве до плюс 22 градусов. В Малокурильском возможен небольшой дождь и до 19 тепла. В Южно-Курильске без осадков и до плюс 16. В Южно-Сахалинске сегодня ночью временами ожидается небольшой дождь при температуре от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем, 12 июля, в областном центре погода ожидается без осадков. Столбики термометра покажут температуру от 22 до 24 градусов тепла. Ветер будет дуть южный от 1 до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6 семерок.
5: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
6: Мечтаете о собственном бизнесе, но не знаете, с чего начать? Центр «Мой бизнес» поможет разобраться в финансовых мерах господдержки. Эксперты расскажут, как получить микрозайм на выгодных условиях, а также объяснят, как воспользоваться поручительством региональной гарантийной организации. Звоните прямо сейчас. 8 800 222 0123.
7: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
8: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
9: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
10: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
11: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
12: Друзья, с вами Настя Негода и программа «Топ Хит Чарт» с музыкальными итогами целого полугодия. И сейчас я хочу вспомнить и про кино. Фильм «Алиса в стране чудес», выпущенный в прокат в прошлой осенью, собрал более 3 миллионов зрителей, а его сборы превысили 1 миллиард рублей. И я думаю, что огромную роль в популяризации этого фильма сыграл творческий дуэт Вани Дмитриенко и Ани Пересильд. Ваня написал песню, Аня сыграла Алису, и получилась красивая история. Точнее, суперхит, который собрал больше 500 000 эфиров и сотни миллионов стримов. Ну а Ваня Дмитриенко вдобавок собрал пару стадионов и подтвердил свой статус самой молодой суперзвезды. А «Силуэт» по-прежнему занимает почетные места в чартах и в сердцах слушателей.
13: 7-е место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, одним из самых заметных событий этой весны стало возвращение в эфир «Елки». В середине апреля Лиза представила свой новый трек «Проще». Сегодня этот хит собрал уже более 400 тысяч эфиров, и не исключено, что «Елка» исполнит его на церемонии «Топ-хит Music Awards», который пройдет 26 ноября 2026 года. Если честно, я с нетерпением жду список номинаций и звездных номеров, которые будут исполнены на этой церемонии. Ну а пока здесь и сейчас «Елка» «Проще». Встречайте.
0: Шестое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Нашу первую пятерку открывает мегахит, прошедший испытание временем. Здесь уже все по формуле. Ритм, настроение, точные хуки и, как результат, попадание в топы чартов и в сердца слушателей. Более 700 тысяч эфиров и десятки миллионов стримов в интернете. «Счастье есть» — так называется хит, получивший вторую жизнь благодаря коллаборации автора трека, диджея Грува и группы «Филатов и Кэрис».

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, сейчас пришла очередь обозначить один из самых мощных интернет-хитов этого года. Джакон и Киллиана, артисты, записавшие «Асфальт», один из самых больших хитов 2024-2025 года, следом выпустили еще один блокбастер, который называется «Жиганская», и в котором сплелись хип-хоп и шансон. Этот трек в топе интернет-чарта 2026 года, а значит, он должен прозвучать и у нас сегодня. Встречайте!
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Ну а тройку лидеров сегодня открывает Слава Лапай из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. Его трек «Тону» всю весну играл в эфире и в интернете, и сегодня уверенно входит в топ треков первого полугодия. Ну что ж, дождемся 26 ноября, когда будет проходить церемония Top Hit Music Awards, и узнаем, станет ли «Тону» хитом года. Пока же у него 700 тысяч радиоэфиров и один эфир прямо сейчас.
0: Третий.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, серебро по итогам полугодия я сегодня отдаю Мари Краймбрери и ее хиту «Давай не ждать». Этот трек за какие-то 3 месяца заиграл на 200 радиостанциях и прозвучал в эфире уже более 500 тысяч раз. Это не считая остальных хитов Марины, которые она спела сама и которыми поделилась с другими артистами. И, кстати, одна из самых больших интриг – кто из двух певиц, Зиверт или Мари Краймбрери, выиграет эфирную гонку 2026 года. В прошлом году лидером стала Зиверт. В 2026 обе артистки пока идут нос в нос. У каждой более 2 миллионов эфиров за полгода. Итог мы узнаем через 5 месяцев, а прямо сейчас серебро первой половины 2026 года у Мари Краймбрери и ее хита «Давай не ждать».
0: Второе.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, мы в шаге от вершины, и золото первой половины 2026 года у нас получает коллаб, который сам по себе звучит как большая ставка. Когда встречаются две такие разные энергии, получается не компромисс, а взрыв эмоций, стиль, характер и припев, который буквально прилипает. А еще это один из тех треков, которые одинаково уверенно живут и в эфире, и в интернете. Вы, конечно же, догадались, что я вам говорю о коллаборации Юлии Зиверт и Георгия Гергерта, чей банк находится в топах уже 9 месяцев. Несмотря на то, что Айс Гергер совсем недавно выпустил новый альбом, а Юлия Зиверт только что представила в Москве целый свой концертный фильм, внимание публики к их совместному хиту не ослабевает. И мне ничего не остается, как поставить банк на золотую ступеньку нашего чарта.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТа ровно через неделю.
1: На Сахалине и Курилах 16.00.
2: Радио АСТБ. Первое. Областное.

0: Маша Стрельцова.
1: Всем привет, дорогие друзья! Рада приветствовать всех и каждого в эфире Первого областного. 16 часов и 3 минуты. Время Сахалинское. 11 июля на календаре. Это если вдруг кто-то забыл сегодня заглянуть в календарь. А сегодня, между прочим, суббота. И весь этот потрясающий вечер субботы я проведу с вами в компании, дорогие друзья. Буду сегодня у микрофона для вас создавать самое лучшее музыкальное настроение. И, конечно же, поднимать весь этот позитив, который у нас с вами накопился и должен сегодня непременно выйти, выплеснуться в эфире Первого областного. Я думаю, что на неделю у вас накопилось немало всяких разных событий, поэтому сегодня, наверное, идеальный день для того, чтобы наконец-то выдохнуть, для того, чтобы насладиться, сказать, вот она, наконец-то суббота, у кого-то еще и отпуск начинается. Друзья, со всех, у кого сегодня отпуск начался, я безумно рада, поздравляю вас с этим прекрасным событием, а если у кого-то отпуск еще не скоро, держитесь, друзья. Друзья, я вместе с вами, у меня тоже он еще не скоро, поэтому наслаждаемся теми выходными, которые у нас есть, они у нас вполне неплохие, несмотря на то, что сегодня у нас такая морость и какой-то там полудождик, ничего страшного, на улице очень тепло, и на самом деле даже в такую погоду можно выйти на улицу, приятно вдохнуть этот летний воздух и насладиться прекрасным летним субботним вечером. Друзья, мы пока продолжаем наше музыкальное настроение, наш музыкальный плейлист. Делайте непременно погромче свои приемники и оставайтесь с нами на волнах Первого областного.
2: А я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно. Ведь я тебе душу, душу, душу.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, они не снятно.

Это «Близкий» и его трек «Горы» в эфире Первого областного. Невероятно заряжающая композиция. Друзья, я вот честно за себя скажу, наверное, мечтала бы, чтобы у меня из окна было видно горы. Пока что из моих окон видно только кусочек нашего горного воздуха. Ну, довольствуемся и этим. Все равно наши сопки, они неповторимы и прекрасны, безусловно. Ну, конечно, просыпаться каждый день вот с видом на горный воздух, так, чтобы его полностью было видно, и любоваться каждый день этими невероятными рассветами, которые нам дарит небо Сахалинской области, это, конечно же, мечта. Друзья, если у вас видно горы из окна, вы определенно счастливый человек, и, конечно, наслаждаться этим, я думаю, не устанете никогда. А мы пока продолжаем наш музыкальный плейлист и продолжаем наслаждаться сахалинской природой, которая пусть не радует нас с этим летом своей солнечной и прекрасной погодой, но, тем не менее, у природы нет плохой погоды, как оно там говорится в известном выражении, поэтому сохраняем наш позитивный лад, сохраняем самое главное солнце в своей душе и, конечно же, двигаемся с вами только вперед в эти выходные.

0: 16 часов и 20 минут на Сахалине и Курилах. Самое время нам с вами поговорить о погоде. Будем верить, что она завтра нас с вами порадует больше, чем сегодня. Прямо сейчас и узнаем. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 июля, в Ахе без осадков плюс 21, в Тымовском до 22 градусов тепла и также погода без осадков. Осадков не предвидится и в Смирных, здесь до плюс 15, а вот в Углегорске пройдет небольшой дождь, и здесь до 20 градусов со знаком плюс. Во всех остальных ниже перечисленных городах погода без осадков, в Тамари плюс 20, в Чехове и в Невельске 22 градуса тепла, в Хомске еще теплее плюс 23 градуса на термометрах, в Северо-Курильске до плюс 18, в Курильске до плюс 20. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдет небольшой дождь от 17 до 19 градусов со знаком плюс. Завтра днем погода без осадков, 22-24 градуса тепла. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду.
1: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
2: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
3: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6 семерок.
4: Социальная газификация от компании «ПроГаз-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением. «ПроГаз-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.

0: Свое родное островное.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
3: В «Матрешке» акция выходного дня. С 10 по 12 июля лапша быстрого приготовления «Шин Рамен» 109,95 за 120 грамм. Квас «Корсаковский» хлебный 139,95 за 1,5 литра.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТ Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТ Ойл» – масло с инженерной поддержкой.
6: toestoil.ru.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Трек Attention в эфире Первого областного прозвучал только что, и, как говорится, внимание просят не только люди, не только наши вторые половинки могут его требовать, а требовать, конечно, могут его и братья наши меньшие, но и, как выяснилось недавно, роботы, которые вот все более и более становятся популярными в наших технических прогрессах, тоже требуют внимания к себе. Вот недавно узнала, что в России прошла первая свадьба роботов гуманоидных. Это балерина Матильда и офисный работник Роберт. Вот два таких замечательных робота официально стали супругами, а вместо обручальных колец им вынесли браслеты робопес по кличке Догматик. Вот такая интересная новость, друзья. Как вы на это смотрите? Я, честно говоря, немного в шоке. Посмотрела видео с их замечательной церемонией бракосочетания. Они такие наряженные, я вам скажу. Роберт в таком потрясающем костюме, и сама девушка, его возлюбленная, тоже в очень красивом платье. В общем, очень уникальное событие произошло на днях буквально у нас с вами в стране. Я считаю, совет да любовь молодоженам. Кто знает действительно, что у них там внутри, в их роботической душе. А может, она действительно уже и есть. Мы с вами этого пока узнать не можем, но, тем не менее, вот такие замечательные события происходят. Соединяются два металлических сердца и отправляются вперед в эту семейную гавань, как сказали бы в дворце бракосочетания. Замечательно, совет и любовь. И, друзья, если рядом с вами сейчас есть ваша вторая половинка и немножко вы умилились от этой новости, не забывайте напоминать друг другу о том, какие чувства испытываете. Обязательно почаще об этом говорите, и лишним это точно никогда не будет. А мы пока продолжаем наш музыкальный плейлист. Далее в эфире ЗОМП, у которого все по-прежнему. Делаем погромче. Нам вместе быть нельзя.

0: Невозможно совершенно усидеть на месте, друзья. Если вам захотелось потанцевать, я вас совершенно точно понимаю, как никто другой. Я совершенно не могу усидеть на стуле на месте ровно. Я сразу начинаю двигаться, когда мне этого хочется. И вы себе тоже ни в чем не отказывайте, потому что самый лучший способ согреться сегодня в такую немного дождливую промозглую погоду — это, конечно же, двигаться и согреваться позитивом внутри себя. Друзья, а прямо сейчас узнаем информацию о погоде. Может, солнце нас своим теплом завтра тоже порадует. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум» Greenworks, Works, Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 июля, в Александровске-Сахалинском без осадков плюс 21, плюс 24 ожидается в Ногликах, также погода без осадков. В Красногорске осадков также не ожидается, плюс 18 градусов, и в Поронайске без осадков плюс 13. В Макарове пройдет небольшой дождь, здесь до 13 градусов тепла. В Долинске утром также пройдет дождь, плюс 17 градусов на термометре. В Охотском также временами осадки и до 19 градусов тепла. В Корсакове осадков не предвидится, здесь обещают до плюс 20, в Аниве до плюс 22, также погода без осадков. В Малокурильском вероятно осадки, здесь до плюс 19, в Южно-Курильске осадков не обещают, плюс 16 градусов. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью временами пройдет небольшой дождь, плюс 17, плюс 19, завтра днем осадков не обещают, плюс 22, плюс 24 градуса. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
7: Южно-Сахалинск снова в движении.
8: 18 июля.

0: Ардо. Рожден двигаться. Без возрастных ограничений.
1: Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
3: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
4: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
3: Тогда нам надо в «Школьник».
5: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.
6: В «Школьнике» все классно и точка!

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: От меня во мне ни грамма не осталось. В зеркалах я вижу твой стеклянный взгляд.

0: Норильске до 20 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью временами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Завтра днем осадков не предвидится. Плюс 22, плюс 24 на термометрах. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
3: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
4: Мам, а я принцесса?
5: Конечно.
4: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
5: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
4: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
9: Помните, заведомо ложное сообщение об акте терроризма – уголовно наказуемое деяние. В соответствии со статьей 207 Уголовного кодекса за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа до 2 миллионов рублей или лишение свободы до 10 лет. Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает с 14 лет. За преступные действия лиц более раннего возраста ответственность в соответствии с законом несут родители или опекуны.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Скрывается. И верный ответ написать к нам в мессенджер Макс и Телеграм по номеру +7 900 660 15 05. Ну что, поехали? Я думаю, вы подготовились. Сделайте погромче. Первая подсказка прямо сейчас. Итак, наша известная личность с 11 лет посещала курсы актерского мастерства. Ну, соответственно, актриса, да, какая-то загадана. А в 12 она снялась в рекламе «Хлопьев», после чего последовали уже другие, более серьезные роли. Получила почетное звание от королевы Елизаветы II и является кавалером ордена Британской империи. Вот такое вот серьезное звание. Получила Оскар за лучшую женскую роль и решила хранить эту статуэтку в ванной комнате, чтобы гости, которые еще не получили эту награду, смогли взять статуэтку в руки перед зеркалом, произнести свою благодарственную речь и представить себя известным успешным актером. Больше всего любит три вещи. Карманную фотокамеру Canon, подаренную ей Джеймсом Кэмероном, а серебряное ожерелье с жемчугом, полученное на 20-летие, и коллекцию своих компакт-дисков. Вот такие три любимые вещи нашей знаменитости. Друзья, если вы уже угадали, кто же у нас под маской скрывается, скорее пишите свои варианты по номеру +7 900 660 15 05. И сегодня 15-й счастливчик, который напишет верный ответ, получит два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Не упускайте свою возможность сходить в кино, еще и в приятной компании. Возьмете кого-нибудь с собой. Уверена, что у вас сегодня все получится, и удача улыбнется именно вам. Но пока вы пишете свои версии, продолжим наш музыкальный плейлист. Оставайтесь с нами.

0: маску на радио АСТВ.
1: Дорогие друзья, наша игра «Сорви маску» продолжается прямо сейчас, и уже появилась вторая подсказка в нашем телеграм-канале «Радио АСТВ». Фрагмент фотографии нашей известной личности. Друзья, ну и личность сегодня действительно очень известная. Я уверена, что у вас получится ее угадать буквально с первого взгляда, поэтому скорее переходите. Еще и кинокартину я для вас выбрала сегодня очень известную, поэтому у вас есть все шансы забрать сегодня пригласительные билеты в кинотеатр «Октябрь». Осталось только написать верный ответ 15-м по счету. Ну что, друзья, проверим удачу, поэтому скорее переходите в наш телеграм-канал. Можно также писать прямо в комментариях под этой публикацией, а также можете писать в личные сообщения в мессенджер «Макс» и в телеграм по номеру +7 900 660 1505. Будем очень ждать ваших сообщений. Друзья, уверена, удача сегодня улыбнется именно вам. Так что обязательно участвуйте. Ну а пока послушаем Анну Асти и Диму Билана.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Мы продолжаем заряжать вас на лучшую музыкальную волну сегодня, в эту субботу, 11 июля. Друзья, и продолжим это делать совсем скоро. А прямо сейчас спешу напомнить, что в нашем телеграм-канале Радио АСТВ продолжается игра «Сорви маску». Нужно угадать известную личность, фрагмент фотографии, который мы опубликовали для вас. Дорогие друзья, обязательно участвуйте. Есть возможность выиграть 2 пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Вся информация в нашем телеграм-канале Радио АСТВ. Ну а прямо сейчас информация о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works», «Cress». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 июля, в Александровске-Сахалинском погода без осадков, плюс 21. В Ногликах еще теплее, плюс 24, также без осадков. В Паранайске осадков тоже не предвидится и плюс 13 за окном. В Красногорске утром пройдет дождь, плюс 18 градусов за окном. В Макарове также временами дождливо и до 13 градусов со знаком плюс. В Долинске обещают также временами осадки до плюс 17. В Охотском также временами дождливо и до 19 градусов тепла. В Корсакове осадков не предвидится, плюс 20 градусов. В Аниве воздух прогреется до плюс 22, осадков также не ожидается. В Малокурильском вероятные осадки до плюс 19, в Южно-Курильске осадков не будет и до 16 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью временами пройдет небольшой дождь от 17 до плюс 19. Завтра днем осадков не ожидается, плюс 22, плюс 24 градуса. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
3: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
4: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим 2 велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
5: Помнишь, как это было?
3: Да, это бомба.
4: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
6: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
7: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15, и 7-й, 4-й этаж.
8: Телефон 51-55-66.
9: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
10: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
11: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
12: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
13: Легенда на радио АСТВ.
14: Реклама спонсора.
15: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
16: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
15: Тогда нам надо в «Школьник».
17: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.
18: В «Школьнике» все классно и точка!

0: на радио АСТВ.
1: Итак, дорогие друзья, самое время подводить итоги нашей игры «Сорви маску». Вы сегодня очень активно угадывали нашу знаменитость. Ну, еще бы, когда такая личность загадана, почему бы не принять участие? Уверена, что многие из вас при первом же взгляде на фрагмент фотографии понимали сразу. Ну вот она, наша королева Кейт Уинслет. И многие из вас справились с этим заданием, написали верный ответ наши мессенджеры. И все-таки давайте же посмотрим, кто же стал 15-м счастливчиком. А это очаровательная Ольга. Ольга, последние 4 цифры номера 3227. Мы вас поздравляем. Вы получаете 2 пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Отправитесь смотреть киноновинки, возьмете кого-нибудь с собой в пару, вместе с собой, и отправитесь получать свежие, замечательные, яркие эмоции. Поздравляем вас еще раз. Друзья, если вы сегодня также угадали, что под маской скрывается Кейт Уинслет, но стали 14-м по счету, не огорчайтесь абсолютно, потому что каждые выходные радио АСТВ радует вас подарками, и продолжим это делать и завтра в том числе. Сыграем обязательно с вами в «Сорви маску», а также в игру «Стоп-кадр». Обязательно оставайтесь с нами на волнах Первого областного, чтобы не пропустить такую возможность забрать пригласительные билеты, и я верю, что в следующий раз удача вам обязательно улыбнется. Ну а пока оставайтесь с нами, и мы продолжаем наш музыкальный плейлист.

0: Клава Кока и ее потрясающий чувственный трек «Тысячи зим» завершают этот музыкальный час, и мы перемещаемся в новый на Сахалине и Курилах 18.00.
1: Радио АСТБ. Первое. Областное.

0: Наташа Стрельцова.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. 18 часов и 3 минуты. Время Сахалинское. Потихонечку вечер субботы спускается на наши города Сахалинской области. Вот уже за окошком вечереет. Сумерки потихоньку спускаются. А сегодня, потому что облачно и пасмурно, настанет вечер чуть раньше, стемнеет чуть раньше. А это повод для того, чтобы назначить встречу с родными и близкими. Вечер субботы, мне кажется, идеально для этого подходит. Особенно вот в такую немного дождливую погоду самое лучшее время для того, чтобы собираться теплым кругом где-нибудь на кухне, пить горячий вкусный чай и, конечно же, угощаться разными десертами. И самое главное, проводить этот вечер за самыми теплыми искренними разговорами и делиться всем, что накопилось за неделю, какими-то маленькими победами и, может быть, поражениями. Для этого нам близкие, родные люди и нужны. Может быть, не обязательно родные по крови. Да, родственники, может быть, это просто ваши самые близкие друзья, которые иногда действительно становятся нам самыми-самыми близкими людьми в жизни. Поэтому, если такие люди есть в вашей компании, в вашем окружении, скорее им звоните, назначайте встречу, если вдруг еще на сегодня не запланировали такой теплый вечер. Думаю, что прямо сейчас многие наши радиослушатели вдохновились. Друзья, обязательно собирайтесь почаще, собирайтесь для того, чтобы просто увидеться, без особого повода. Особый повод ждать абсолютно не обязательно, ведь очень часто мы так откладываем, откладываем все на потом, на последний момент и совсем-совсем забываем о том, что давно хотели встретились или давно не видели кого-то дорогого сердцу. Поэтому, друзья, если прямо сейчас вспомнили, что «О боже, давно не видела эту подружечку свою дорогую», скорее набирайте ей и звоните, и передавайте теплые приветы. Ну а пока вы это делаете, для нас Валерия в эфире Первого областного, маленький самолет и ее теплые пожелания для всех нас. Так что делайте погромче и, конечно, оставайтесь с нами.

Дорогие друзья, возвращаюсь к вам. Если вы любите планировать свои выходные заранее, у меня для вас совершенно прекрасные новости, потому что уже в следующую субботу, 18 июля, в Южно-Сахалинске стартует региональный этап международной премии «Карда». 18 июля в скейт-парке «Цунами». Там площадка превратится в центр притяжения для лучших рейдеров, танцоров, художников. Сильнейших выберут в направлениях хип-хоп, брейкинг, граффити, диджеинг, скейтбординг, трюковой самокат. Вот столько всего интересного будет происходить. Проект реализуется при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» и ежегодно собирает участников из более чем 140 стран. А победители представят Сахалинскую область на гранд-финале во Владивостоке. Так что, друзья, если вы сейчас это слушаете и вам больше 14 лет, тогда скорее регистрируйтесь на сайте cardaward.com или просто приходите поддержать своих и покажите свой стиль на карда. А скейт-парк «Цунами», Горького, 23, начало в 14 часов уже в следующую субботу. Вход для зрителей будет совершенно свободным и без возрастных ограничений, что очень важно, так что приходите скорее смотреть уже в следующую субботу. Ну а если вы вот можете делать всякие разные классные трюки на самокатах, можете рисовать граффити красивые или, может, вы диджей, тогда скорее регистрируйтесь на сайте cardaward.com и обязательно принимайте участие в этом международном чемпионате. Уверена, что у вас все получится. Не стесняйтесь, заявляйте о себе и о своих суперспособностях. Так что, друзья, думаю, многие уже определились со своими планами на следующую субботу. Уверена, там будет очень интересно, очень много разной молодежи с суперспособностями. Так что обязательно собираемся и все идем участвовать. Ну а далее в эфире у нас Nickelback, Эльман и Бурито. Так что будет замечательная музыкальная подборка у нас с вами впереди. И делаем погромче.

0: регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: 18:20 на Сахалине и Курилах. Самое время нам с вами поговорить о погоде. Завтра воскресенье. Уверена, что выходные у вас расписаны от и до. И чтобы никакие ваши планы не были нарушены, прямо сейчас узнаем, какие погодные условия нас с вами ожидают. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 июля, в Ахе без осадков, плюс 21, в Тымовском до 22 градусов тепла, также погода без осадков. Осадков не ожидается и в Смирных, здесь до плюс 15, в Углегорске пройдет небольшой дождь и до 20 градусов со знаком плюс. Во всех остальных городах погода ожидается без осадков, в Самаре плюс 20, в Чехове и в Невельске 22 градуса тепла, в Хомске воздух прогреется до плюс 23. В Северо-Курильске обещают чуть прохладнее, плюс 18, в Курильске до плюс 20. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью временами пройдет небольшой дождь, плюс 17, плюс 19 на термометрах. Завтра днем осадков не предвидится, от 22 до 24 градусов тепла. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: Сахалин – место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Розины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Розины» каждый день. Свое, родное, островное.
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: По-моему, этот трек идеально подходит для того, чтобы усесться как-нибудь на подоконнике и так томно смотреть в окно. Немножко, может быть, меланхоличное настроение поддерживает. Но мы с вами грустить не собираемся. Друзья, мне кажется, что дождливая погода – это тоже прекрасная погода для того, чтобы совершать какие-нибудь прогулки, может быть, даже для того, чтобы выехать куда-нибудь на природу, куда-нибудь там в поле. Сейчас, к тому же, цветут замечательные ромашки, и, может быть, прямо в поле и станцевать. Ну, а следующая композиция, мне кажется, совершенно идеально для этого подходит. Далее в эфире у нас прозвучит «By India», совместный трек вместе с певцами Хчо и Мод, который называется «Шаде». Совершенно свежая композиция, такая очень романтичная, лиричная. Ну, долго вам рассказывать не буду. Лучше всего это за меня сделают исполнители, поэтому предоставим им слово и, конечно, сделаем погромче.
1: Она

0: от такого солнечного трека. Мне кажется, за окном стало немножечко теплее и светлее. Ну, на душе, по крайней мере, точно, друзья, стало чуточку светлее. Поэтому с этим солнцем внутри с вами продолжаем наш музыкальный плейлист. И, конечно же, поговорим о погоде с вами прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 июля, в Александровске-Сахалинском осадков не будет, плюс 21, в Ногликах также без осадков, воздух прогреется до плюс 24. В Поронайске чуть прохладнее, здесь плюс 13, зато осадков тоже не будет. В Красногорске утром пройдет дождь, до 18 градусов тепла, в Макарове временами осадки и до 13 градусов со знаком плюс. В Долинске также небольшой дождь пройдет в первой половине дня, до плюс 17 на термометрах, в Охотском также небольшой дождь с утра и до плюс 19 градусов. В Корсакове осадков не будет, плюс 20 градусов за окном. В Аниве воздух прогреется до плюс 22 и также погода без осадков. В Малокурильском возможен небольшой дождь, здесь до плюс 19. В Южно-Курильске осадков не ожидается и 16 градусов тепла. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью временами пройдет небольшой дождь от 17 до 19 градусов со знаком плюс. Завтра днем осадков не ожидается от 22 до 24 градусов тепла. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
3: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
2: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6 семерок.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
6: Южно-Сахалинск снова в движении.
7: 18 июля.

0: Кто рожден двигаться без возрастных ограничений.
1: Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
3: Реклама спонсора.
4: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
5: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
4: Тогда нам надо в «Школьникс».
6: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

дорогие друзья, продолжаем заряжаться сегодня на позитив, и я к вам с очень интересными новостями. Бразилец поцеловал свою девушку 195 раз за 30 секунд. Вы вообще себе представляете? Мне кажется, это быстрее, чем взмахи крыльев колибри. И, конечно же, он поставил мировой рекорд, вот так поцеловав свою девушку 195 раз. Рекордсмены заявили, что считают себя лучшей парой в мире, поэтому продолжают вносить свои имена в книгу рекордов Гиннесса. Но вот это заявление уже звучало как вызов, как мне кажется. Дальше

0: идеальных условий. Он их создает. «Сто дел. Территория мастеров». Железнодорожная, 37.
1: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПроГаз-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32 22 12.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Южно-Сахалинск снова в движении.
2: 18 июля.

0: Твердо рожден двигаться без возрастных ограничений.
1: Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

«Где ты, хит от Infinity 2008 года выпуска?» Я думаю, многие наши радиослушатели прямо сейчас прибавили погромче свои колонки, вспомнили те самые дискотеки начала нулевых, дискотеки свои школьные или студенческие, а их было немало, и, конечно, Infinity тогда звучала из каждого чайника, из каждого утюга, и вот мы ее вспоминаем вновь. На мой взгляд, хит совершенно не теряет своей актуальности, и так хочется его включить погромче и начать танцевать. Друзья, если у вас такое желание сегодня есть, и оно вас совершенно никуда не девается, не покидает, срочно нужно куда-то выбраться потанцевать. Ну а мы с вами знаем, что танцпол можно организовать абсолютно где угодно. Где бы вы сейчас ни находились, дорогие друзья, может быть, на кухне слушаете радио СТВ, а может быть, сидя за рулем, в любом месте совершенно можно устроить себе танцевальную вечеринку. А эту вечеринку мы с вами обеспечим прямо сейчас в эфире Первого областного Итальян Диско Мафия. Делаем погромче и, конечно же, танцуем. Если вам этого хочется, не отказывайте себе в этом желании, и ваша суббота станет чуточку ярче.

0: 19:40, время Сахалинское. Поговорим с вами о погоде прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 июля. В Александровске-Сахалинском осадков не предвидится, плюс 21. В Ногликах воздух прогреется до плюс 24, а осадков также не ожидается. В Поронайске обещают погоду без осадков, чуть прохладнее, здесь будет плюс 13. В Красногорске утром пройдет дождь и до 18 градусов тепла. В Макарове также временами осадки до плюс 13. В Долинске плюс 17, также небольшой дождь пройдет с утра. В Охотском небольшие осадки пройдут в первой половине дня и до 19 градусов со знаком плюс. В Корсакове осадков не предвидится, здесь синоптики обещают до плюс 20. В Аниве также без осадков, воздух прогреется до плюс 22. В Малокурильском возможен небольшой дождь до плюс 19. В Южно-Курильске осадков не предвидится и 16 градусов за окном. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью временами пройдет небольшой дождь, температура воздуха плюс 17, плюс 19. Завтра днем погода без осадков, 22-24 градуса со знаком плюс. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: В машине едет влюбленная пара.
4: Скажи, милый, до нашей с тобой встречи у тебя дома стоял этот же диван?
5: Ну да, а чё?
4: Как чё? Диван нужно срочно поменять! Диван нужно срочно купить! А то никак!
3: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
6: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
7: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
8: Огромный выбор гостиных и прихожих со скидкой до 20%, а также рассрочка, доставка и всегда бесплатный подъем. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
9: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
11: «Инфошум». Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
12: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
13: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
14: Легенда на радио АСТВ.
15: Реклама спонсора.
16: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
17: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
16: Тогда нам надо в «Школьник».
18: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 июля, в Александровске-Сахалинском без осадков 21 градус тепла, в Ногликах воздух прогреется до плюс 24, также осадков не предвидится. В Поронайске тоже обещают погоду без осадков, здесь чуть прохладнее, плюс 13 на термометрах. В Красногорске пройдет дождь в первой половине дня до плюс 18, в Макарове также временами осадки и до 13 градусов тепла. В Долинске также пройдет небольшой дождь в первой половине дня до плюс 17 градусов. В Охотском воздух прогреется до плюс 19, временами осадки. В Корсакове осадков не предвидится, здесь обещают до плюс 20, в Аниве еще теплее, плюс 22, и также погода без осадков. В Малокурильском временами пройдет небольшой дождь до плюс 19 на термометрах, в Южно-Курильске осадков не предвидится, здесь до плюс 16. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдет небольшой дождь, температура воздуха плюс 17, плюс 19. Завтра днем погода без осадков, от 22 до 24 градусов тепла. Ветер южный 1,6 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное.
1: Люди говорят, что любовь долго терпит. Не знаю я, не то чтобы очень терпелив. Еще я слышал от кого-то, что она калечит, корчит рожу и толкает со спины в обрыв. Люди говорят, что любовь живет вечность. Но как

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 июля, в Ахе осадков не предвидится, 21 градус тепла, в Тымовском, Чехове, а также в Невельске осадков также не предвидится. Здесь воздух прогреется до плюс 22. В Смирных чуть прохладнее, плюс 15, и также осадков не ожидается. А вот в Углегорске пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 20. Плюс 20 также ожидается в Томари, осадков не предвидится. В Хомске также погоду обещают без осадков и 23 градуса со знаком плюс. В Северо-Курильске чуть прохладнее, здесь до плюс 18, осадков также не будет. В Курильске тоже погода без осадков и до 20 градусов на термометрах. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью временами пройдет дождь от 17 до 19 градусов со знаком плюс. Завтра днем погода без осадков, 22-24 градуса тепла. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат Авторента. Поехали! 399-111.
5: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 июля, в Александровске-Сахалинском без осадков 21 градус тепла, в Ногликах воздух прогреется до плюс 24, также осадков не предвидится. В Поронайске тоже обещают погоду без осадков, здесь чуть прохладнее, плюс 13 на термометрах. В Красногорске пройдет дождь в первой половине дня до плюс 18, в Макарове также временами осадки и до 13 градусов тепла. В Долинске также пройдет небольшой дождь в первой половине дня до плюс 17 градусов, в Охотском воздух прогреется до плюс 19, временами осадки. В Корсакове осадков не предвидится, здесь обещают до плюс 20, в Аниве еще теплее, плюс 22, и также погода без осадков. В Малокурильском временами пройдет небольшой дождь до плюс 19 на термометрах, в Южно-Курильске осадков не предвидится, здесь до плюс 16. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдет небольшой дождь, температура воздуха плюс 17, плюс 19. Завтра днем погода без осадков от 22 до 24 градусов тепла. Ветер южный 1,6 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
0: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 июля, в Ахе осадков не предвидится, 21 градус тепла, в Тымовском, Чехове, а также в Невельске осадков также не предвидится. Здесь воздух прогреется до плюс 22. В Смирных чуть прохладнее, плюс 15, и также осадков не ожидается. А вот в Углегорске пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 20. Плюс 20 также ожидается в Томари, осадков не предвидится. В Хомске также погоду обещают без осадков и 23 градуса со знаком плюс. В Северо-Курильске чуть прохладнее, здесь до плюс 18, осадков также не будет. В Курильске тоже погода без осадков и до 20 градусов на термометрах. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью временами пройдет дождь от 17 до 19 градусов со знаком плюс. Завтра днем погода без осадков, 22-24 градуса тепла. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 июля, в Ахе осадков не предвидится, 21 градус тепла, в Тымовском, Чехове, а также в Невельске осадков также не предвидится. Здесь воздух прогреется до плюс 22. В Смирных чуть прохладнее, плюс 15, и также осадков не ожидается. А вот в Углегорске пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до плюс 20. Плюс 20 также ожидается в Томари, осадков не предвидится. В Хомске также погоду обещают без осадков и 23 градуса со знаком плюс. В Северо-Курильске чуть прохладнее, здесь до плюс 18, осадков также не будет. В Курильске тоже погода без осадков и до 20 градусов на термометрах. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью временами пройдет дождь от 17 до 19 градусов со знаком плюс. Завтра днем погода без осадков, 22-24 градуса тепла. Ветер южный от 1 до 6 метров в секунду.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 12 июля, в Александровске-Сахалинском без осадков 21 градус тепла, в Ногликах воздух прогреется до плюс 24, также осадков не предвидится. В Поронайске тоже обещают погоду без осадков, здесь чуть прохладнее, плюс 13 на термометрах. В Красногорске пройдет дождь в первой половине дня до плюс 18, в Макарове также временами осадки и до 13 градусов тепла. В Долинске также пройдет небольшой дождь в первой половине дня до плюс 17 градусов. В Охотском воздух прогреется до плюс 19, временами осадки. В Корсакове осадков не предвидится, здесь обещают до плюс 20, в Аниве еще теплее, плюс 22, и также погода без осадков. В Малокурильском временами пройдет небольшой дождь до плюс 19 на термометрах, в Южно-Курильске осадков не предвидится, здесь до плюс 16. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдет небольшой дождь, температура воздуха плюс 17, плюс 19. Завтра днем погода без осадков от 22 до 24 градусов тепла. Ветер южный 1,6 метров в секунду.

0: На Сахалине и Курилах 2 часа ночи.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как сегодня.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Сахалинское время 4 часа утра.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

На Сахалине и Курилах 6 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: информацию в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давай обнимемся в последний раз и разойдемся по-хорошему.

0: завод.
1: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: Модульные кухни любых размеров в наличии, а также рассрочка без процентов, бесплатная доставка и подъем. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
3: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
6: В «Матрешке» акция выходного дня. С 10 по 12 июля лапша быстрого приготовления «Шин-рамен» 109,95 за 120 грамм. Квас «Корсаковский» хлебный 139,95 за 1,5 литра.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
8: Каждый человек и гражданин Российской Федерации должен помнить: дача и получение взятки, а также посредничество при взяточничестве наказываются законом. Получение взятки наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет. Посредничество при взяточничестве наказывается тюремным сроком до 7 лет.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка

0: Чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции программа Топ Хит Чарт, которую для вас сегодня проведу я, Настя Негода, актриса, певица, радио и телеведущая. Наш сегодняшний хит-парад супер особенный. Сегодня мы подведем музыкальные итоги первой половины 2026 года, и я буду ставить вам хиты, которые россияне больше всего слушали в эфире и в интернете эти 6 месяцев. И начнем сразу с тяжелой артиллерии. Филипп Бедросович Киркоров выпустил в феврале хит, который взорвал радиочарты страны. Песню эту написала Филиппу Мари Краймбрери, и это, на мой вкус, потрясающая баллада, в которой сочетается любовь, мудрость и бесконечная грусть. «Давно все хорошо» — так называется этот хит. Встречайте.
0: 18

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, на смену поп-королю с его грустной балладой приходит коллаб трех парней Мотах, Чо и Баиндия, которые записали лирический трек «Шаде», который в топе сегодня абсолютно везде, и на радио, и в интернете. С Мотом мы сегодня еще встретимся, он в этом году отметился сразу несколькими хитами, и один из них, «Шаде», зазвучит в нашем хит-параде прямо сейчас. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Наш сегодняшний трек-лист продолжает Кирилл Ермаков, он же Лирик. В прошлом году Кирилл представил романтичный трек «Oh My Love». Как сказал сам исполнитель, это легкая песня с некоторой ноткой ностальгии, в которой есть элементы R&B, хип-хопа и поп-музыки. Такой необычный жанровый микс привел к тому, что трек с момента релиза прозвучал на радио более 500 000 раз, а сам Лирик стал одной из самых ярких восходящих звезд российской музыкальной сцены. И сегодня Лирик и его суперхит «Oh My Love» вновь у нас в эфире.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Алешенька, именно так называется трек Татьяны Куртуковой, который у нас сегодня находится ступенькой выше. Алешенька – потомок Таниной матушки, ромашки Василька, наливного яблочка, синей воды и других всенародных хитов. Несмотря на свой юный возраст, 4 месяца, Алешенька уже вовсю карабкается по ступенькам российского радиочарта. И хотя до успеха матушки ему еще расти и расти, но до нашего хит-парада он добрался вполне успешно. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире вашей любимой радиостанции итоговый полугодовой выпуск программы Топ-хит-чарт, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И прямо сейчас к нам присоединяется артист, который за десятки лет своей музыкальной карьеры написал невероятное количество хитов. И сегодня в его исполнении мы услышим еще одну балладу о любви, которая в 2026 году покорила радиочарты страны. «Выше облаков» в исполнении Владимира Преснякова продолжит наше путешествие к вершинам чартов.

0: хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, Сергей Лазарев – артист, который умеет ставить перед выбором «Тут или там». Так называется его хит, который с момента релиза в прошлом году прозвучал в эфире более 800 тысяч раз. Собрал десятки миллионов стримов в интернете и выжил море слез благодарности от поклонниц Сергея. Поэтому мой выбор прост – слушаем этот хит еще раз здесь и сейчас.

0: ТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 12 июля. В Ахе без осадков, 21 градус тепла, в Тымовском также осадков не предвидится, до плюс 22. В Смирных также погода без осадков, здесь чуть прохладнее, плюс 15 градусов. А вот в Углегорске временами пройдет небольшой дождь и до 20 градусов со знаком плюс. Во всех остальных ниже перечисленных городах осадков не ожидается. В Тамари до плюс 20, в Чехове и в Невельске столбик термометра поднимется до плюс 22. В Омске 23 градуса тепла, в Северо-Курильске обещают до плюс 18, в Курильске плюс 20 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Ветер южный 1,6 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Жить хорошо.
5: Милый. А жить на новом диване будет гораздо лучше.
6: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы. Заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
7: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
8: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
9: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
10: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
11: И далее у нас трек-листе лучших треков полугодия. Дима Филатов и Леша Осокин представляют ремейк суперхита «Счастье есть». Свой новый хит среди счастливых людей. Филатов и Кэрис – это ребята, музыка которых играет в эфире повсеместно. Так что не буду долго представлять песню, а просто нажму на плей.
10: 12 место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, далее мы с вами перемещаемся на «Малиновую луну» группы «Моя Мишель». Это первая новинка группы в этом году, и я думаю, что по итогам года этот трек точно будет номинирован на лучший хит с женским вокалом. Так это или нет, мы узнаем 26 ноября, когда в Москве состоится церемония вручения музыкальных наград Top Hit Music Awards. Ну а прямо сейчас «Моя Мишель» на «Малиновой луне» играет в нашем хит-параде.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, горячую десятку нашего чарта сегодня открывает суперхит Nobody. Это коллаборация румынского продюсера и битмейкера Мирчи Папушоя, рэперов Big Baby Tape и Toxis. Трек уже больше полгода в топе сводного интернет-чарта Топ-хит, собрал сотни миллионов стримов, сотни тысяч эфиров и вот доехал к нам. Встречайте!

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Нашу следующую героиню зовут Мия Бойко, которая прославилась хитом «Ты мой Пикачу». Прославившись, Марина поняла, что скромность – самый короткий путь к забвению. И с тех пор решила петь песни исключительно про себя любимую. Скажу вам честно, мне такой подход очень нравится. Себя не похвалишь, но кто тебя еще вспомнит? Именно поэтому совместка Мии Бойко и Саби, которая называется «Базовый минимум», порвала все чарты, стала мемом, а Марину сделала большой звездой. И сейчас Мия Бойко и Саби еще раз напомнят нам с вами, что такое настоящий базовый минимум.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, на волнах вашей любимой радиостанции программы «Топ Хит Чарт», и этот хит-парад для вас сегодня веду я, Настя Негода. И сейчас я представлю вам рубрику, в которой прозвучат хиты, созданные людьми с помощью платформ искусственного интеллекта. Вы, наверное, спросите, а зачем нам слушать музыку, созданную роботами? Ответ простой. «Топ Хит» недавно опубликовал данные о том, что из 500 хитов, самых популярных в российском интернете, 80 сгенерированы искусственным интеллектом. А в топ-20 вошли сразу 3 таких трека. Каждую неделю эти треки собирают десятки миллионов стримов. Топ Хит Чарт просто не может не замечать этот тренд, и сейчас вы услышите самые популярные ИИ-треки 2026 года. Поехали!
2: Расскажи, Снегурочка, где ты был?
1: Расскажи, Снегурочка, Саша Комович.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, вот так выглядит топ ИИ хитов на сегодня. Кстати, в ноябре этого года на церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards впервые появятся номинации «Самый популярный искусственный сгенерированный хит» и «Самый популярный виртуальный артист». Я же со своей стороны обещаю вам, что в нашем хит-параде ваши любимые звезды и молодые исполнители точно будут в приоритете. И к одному из таких исполнителей мы возвращаемся прямо сейчас. Матвей Меликов, или просто Мот, быстро поднимается в российском исполнительском чарте и по данным Top Hit в 2022 году войдет в пятерку главных радиозвезд страны. А его суперхит «Намек на нас», собравший 400 тысяч эфиров, прозвучит в нашей программе прямо сейчас.
0: Восьмое.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 12 июля. В Александровске-Сахалинском без осадков 21 градус тепла, в Ногликах до плюс 24 и также погода без осадков. В Поронайске чуть прохладнее, здесь плюс 13, осадков также не ожидается. В Красногорске пройдет дождь в первой половине дня до 18 градусов со знаком «плюс». В Макарове также временами осадки до плюс 13. В Долинске также временами ожидаются осадки 17 градусов со знаком «плюс». В Охотском небольшой дождь пройдет с утра и до плюс 19. В Корсакове осадков не предвидится, здесь до 20 градусов со знаком «плюс». В Аниве воздух прогреется до плюс 22 и также погода без осадков. В Малокурильском вероятны осадки до 19 градусов тепла. В Южно-Курильске до плюс 16, осадков не обещают. В Южно-Сахалинске сегодня погода без осадков, 22-24 градуса тепла. Ветер южный 1,6 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
5: Сахалин. Место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Родины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
8: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
9: Друзья, с вами Настя Негода и программа «Топ Хит Чарт» с музыкальными итогами целого полугодия. И сейчас я хочу вспомнить и про кино. Фильм «Алиса в стране чудес», выпущенный в прокат в прошлой осенью, собрал более 3 миллионов зрителей, а его сборы превысили 1 миллиард рублей. И я думаю, что огромную роль в популяризации этого фильма сыграл творческий дуэт Вани Дмитриенко и Ани Пересильд. Ваня написал песню, Аня сыграла Алису, и получилась красивая история. Точнее, суперхит, который собрал больше полумиллиона эфиров и сотни миллионов стримов. Ну а Ваня Дмитриенко вдобавок собрал пару стадионов и подтвердил свой статус самой молодой суперзвезды. А «Силуэт» по-прежнему занимает почетные места в чартах и в сердцах слушателей.
8: Седьмое место.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, одним из самых заметных событий этой весны стало возвращение в эфир «Елки». В середине апреля Лиза представила свой новый трек «Проще». Сегодня этот хит собрал уже более 400 тысяч эфиров, и не исключено, что «Елка» исполнит его на церемонии Top Hit Music Awards, который пройдет 26 ноября 2026 года. Если честно, я с нетерпением жду список номинаций и звездных номеров, которые будут исполнены на этой церемонии. Ну а пока здесь и сейчас «Елка», «Проще». Встречайте!
0: Шестое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Нашу первую пятерку открывает мегахит, прошедший испытание временем. Здесь уже все по формуле. Ритм, настроение, точные хуки и, как результат, попадание в топы чартов и в сердца слушателей. Более 700 тысяч эфиров и десятки миллионов стримов в интернете. «Счастье есть» — так называется хит, получивший вторую жизнь благодаря коллаборации автора трека, диджея Грува и группы «Филатов и Кэрос».

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, сейчас пришла очередь обозначить один из самых мощных интернет-хитов этого года. Джакон и Киллиана, артисты, записавшие «Асфальт», один из самых больших хитов 24-25 года, следом выпустили еще один блокбастер, который называется «Жиганская», и в котором сплелись хип-хоп и шансон. Этот трек в топе интернет-чарта 2026 года, а значит, он должен прозвучать и у нас сегодня. Встречайте!
0: Четвертое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Ну а тройку лидеров сегодня открывает Слава Лапай из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. Его трек «Тону» всю весну играл в эфире и в интернете, и сегодня уверенно входит в топ треков первого полугодия. Ну что ж, дождемся 26 ноября, когда будет проходить церемония Top Hit Music Awards, и узнаем, станет ли «Тону» хитом года. Пока же у него 700 тысяч радиоэфиров и один эфир прямо сейчас.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, серебро по итогам полугодия я сегодня отдаю Мари Краймбрери и ее хиту «Давай не ждать». Этот трек за какие-то 3 месяца заиграл на 200 радиостанциях и прозвучал в эфире уже более 500 тысяч раз. Это не считая остальных хитов Марины, которые она спела сама и которыми поделилась с другими артистами. И, кстати, одна из самых больших интриг – кто из двух певиц, Зиверт или Мари Краймбрери, выиграет эфирную гонку 2026 года. В прошлом году лидером стала Зиверт. В 2026-м обе артистки пока идут нос в нос. У каждой более 2 миллионов эфиров за полгода. Итог мы узнаем через 5 месяцев. А прямо сейчас серебро первой половины 2026 года у Мари Краймбрери и ее хита «Давай не ждать».
0: Второе.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, мы в шаге от вершины, и золото первой половины 2026 года у нас получает коллаб, который сам по себе звучит как большая ставка. Когда встречаются две такие разные энергии, получается не компромисс, а взрыв эмоций, стиль, характер и припев, который буквально прилипает. А еще это один из тех треков, которые одинаково уверенно живут и в эфире, и в интернете. Вы, конечно же, догадались, что я вам говорю о коллаборации Юли Зиверт и Георгия Гергерта, чей банк находится в топах уже 9 месяцев. Несмотря на то, что Айс Гергерт совсем недавно выпустил новый альбом, а Юли Зиверт только что представила в Москве целый свой концертный фильм, внимание публики к их совместному хиту не ослабевает. И мне ничего не остается, как поставить банк на золотую ступеньку нашего чарта.
0: Лидер топ.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.
1: На Сахалине и

0: Илья Обломов.
1: Время сахалинское, 10 часов 3 минуты. Доброе утро, дорогие. Здравствуйте. Ну что, открыли глаза, потянулись, улыбнулись и шагаем в новый день вместе с радио АСТВ. Рад вас приветствовать. И эти 5 часов проведу вместе с вами. В воскресенье и выходные на Сахалине и Курилах продолжаются. Ну и, конечно же, пускай и не очень хорошая погода, не та погода, которую мы ожидали, но, тем не менее, хочется надеяться, что не несмотря на все превратности вот этой самой сахалинской капризной дамы, мы с вами это воскресенье проведем с достаточно хорошим настроением и поделаем приятные дела, отдохнем, насладимся свободным временем, ну и подготовимся вместе с вами к новой трудовой неделе. Но давайте о плохом не будем, давайте узнаем, каким будет день, и вместе эти минуты, эти часы проживем. Что касается планов на этот час, конечно же, великолепный плейлист воскресенья для вас подготовили, и это будет здорово, это будет музыкально, обещаю. Ну и, конечно же, полезной информацией вас наделю. Прогноз от синоптиков сейчас я уточняю, чтобы информация была актуальная на 20 и 40 минуте этого часа. Обязательно все это будет. Конечно же, за эти 5 часов поиграем. У нас в 11.25 игрушка под названием «Стоп-кадр». Не пропустите возможность выиграть парочку пригласительных билетов. Ну и, конечно же, полезные советы от наших звездных астрологов. Гороскоп буквально через 3 минуты, тоже дождитесь. В гороскопы можно верить, в гороскопы можно не верить. Но вот лично я, когда слышу всегда гороскоп, или он мне где-то попадается на глаза, я всегда прочитываю с такой с долей скептицизма. Всегда начинаю сравнивать, подгонять, совпадает или не совпадает. Вы знаете, ну, наверное, в 90% случаев это совпадает. Вот давайте настроим себя сегодня на этот лад и посмотрим, что звезды нам сегодня обещают. Меня зовут Илья Обломов, я невероятно рад проводить это утро и этот день вместе с вами. Ну что, начнем это воскресенье, всем доброго утра, поехали!
0: Радио АСТВ. Первое.

Ну что, дорогие, время сахалинское, 10 часов и 8 минут, и самое время окунуться в гороскоп. Спонсор гороскопа — Центр мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Modus Vivendi — быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118 и 300-119. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. 13 знаков зодиака, советы, поехали. Овны, сегодня вы попадете в светлую полосу жизни, пока она не сменилась темной, наберитесь приятных впечатлений. Тельцы, в этот день вы ни при каких условиях не вспомните, что такое страх, и ни в коем случае не забудете, что есть любовь. Между вашими желаниями и вашими возможностями сегодня границ нет. Близнецы, сегодня вас может буквально утопить в слезах человек, рожденный под водным знаком, так что знакомых раков, рыб и скорпионов лучше обходить стороной. Раки, на одном желании далеко не уедешь, хотя если бы научиться использовать энергию желаний, то повсеместно отпала бы необходимость в добыче нефти. Сегодня придется предпринимать активные действия. Львы, в этот день от взаимодействия с другими вы больше выиграете, чем потеряете. Следовательно, не стоит обиженно забиваться в свой угол и пытаться сделать все самому. Заручитесь чьей-то помощью. Девы, если в вас накопилось слишком много отрицательной энергии, постарайтесь направить ее на какое-нибудь доброе, но требующее больших физических нагрузок дело. Весы, что у вас сегодня? Движущей силой для вас в этот день будут эмоции, и двигать они вас будут самым разнообразным образом и в самых странных направлениях. Здесь будьте осторожны, не пойдите в разнос. Скорпионы, сегодня у вас не будет необходимости как-либо оправдывать свои действия, вам простят все, что угодно, но не злоупотребляйте этим, пожалуй, не нужно. Держите себя на тормозах. Стрельцы, сегодня вы будете тем костром, у которого так приятно греть уставшие души. Это здорово, но количество обогреваемых необходимо регулировать. Козероги, сегодня вы будете довольно легко справляться с проблемами, посему окружающие не преминут радостно вас ими снабдить, поэтому удачи. Водолеи, сегодня у вас может разыграться воображение, не перенапрягайте свои нервы, если вам страшно войти в темную комнату, возьмите кого-нибудь с собой в конце концов. Ну и, наконец, завершает наш гороскоп рыбы, сегодня вы станете свидетелем тихого помешательства, которое охватит всех без исключения. Не пытайтесь образумить людей, лучше постарайтесь не выделяться. Это было, еще будет гороскоп на сегодня, на 12 июля в эфире радио АСТВ. Звезды говорят, а мы прислушиваемся. Спонсор гороскопа — Центр мужского здоровья Modus Vivendi. Запись по телефонам 300-118 и 300-119.

0: Бесспорно, у Полины Гагариной может быть спектакль и окончен. Наш спектакль под названием «Воскресенье» на Сахалине и Курилах только-только начинается. И, конечно же, дорогие, самое первое, что нужно сделать, это открыть глаза. Открыть глаза, улыбнуться новому дню, несмотря ни на что и несмотря на ту погоду, которая у нас с вами царит за окном. Вот вчера весь день я ждал, но когда же поднимется туман, когда же выглянет солнышко? Вчера этого не случилось. Сегодня, скорее всего, тоже этого не случится. И вчера пообщался с синоптиком, который у нас работает на нашей метеостанции в Южно-Сахалинске. И они говорят, что по приборам вчера дождя не должно быть. И то, что вот с неба падает вот эта вот вода какая-то непонятная, это все туман, друзья. Да, вот он настолько плотный, настолько влажный воздух, что вот вчера буквально вода висела в воздухе, и вечером это было очень хорошо видно. Ну, надеюсь, что-то сегодня поменяется. Пока еще только 10 часов 21 минута, и хочется надеяться, что, ну, чуть-чуть эту воду куда-то сдует, растянет. Кстати говоря, давайте поговорим о погоде прямо сейчас и узнаем прогноз от синоптиков на день сегодняшний. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 12 июля, в Ахе ожидается погода без осадков до плюс 21 градуса, в Тымовском, Хомске и Курильске также осадков не ожидается до 23 градусов выше 0, в Смирных и Углегорске до плюс 19 и без осадков. В Тамари до 20, в Чехове до 24 градусов тепла, в Невельске до плюс 22, в Северо-Курильске до плюс 17. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не ожидается, ждем, пока рассеется вот этот самый туман с водой. Терпим немного. Температура в течение дня составит от 20 до 22 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-восточный от 1 до 4 метров в секунду. А, как известно, юго-восточный ветер хорошего не приносит нам с вами. Ну и температура за окном сейчас составляет плюс 19 градусов. Всем доброго утра. Это Радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
3: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
3: Телефон 6-7.
6: Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин тяжких происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года – на срок до 12 месяцев. Будь внимателен, не пересекай черту.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Агинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
9: Южно-Сахалинск снова в движении.
10: 18 июля с

0: Ардо. Рожден двигаться. Без возрастных ограничений.
1: Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Dancing, которая невероятно завирусилась в интернете. Ну, а мы с вами движемся дальше. Воскресенье наш с вами продолжается, 10 часов 29 минут в Южно-Сахалинске. Ну и сразу с хороших новостей. Новые «Миньоны» начинают выходить в кинотеатрах России. Ленту уже где-то можно посмотреть. Ну, а если ее можно посмотреть в кинотеатрах, то в цифровых кинотеатрах совершенно точно можно посмотреть. Вот этот самый третий мультфильм про желтых, я даже не знаю, человечков или нет, про желтых персонажей получил самый теплый прием среди всех картин во франшизе «Гадкий я». И в этой новой части полно шуток для взрослой аудитории и отсылок на классический американский кинематограф. Я напомню, что в этот раз желтые герои отправляются в Голливуд 20-х годов. Миньоны решают снять свой хоррор и призывают разных монстров. Так вот, теперь вы знаете, чем можно скоротать сегодняшний день или сегодняшний вечер и провести его в кругу самых близких вам людей. Поэтому обязательно посмотрите, если вам эта история про желтых героев, она вам близка. Мы же с вами движемся дальше, продолжаем слушать наш воскресный плейлист «Жень Весна» прямо сейчас, а также «Холли Флейм», «Кулио» и «Флорайда» уже совсем скоро. Всем желаю доброго утра и пускай это воскресенье будет теплым.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: за 2 секунды. Это Флорайда и работа Лоу в эфире Первого областного. 10 часов 42 минуты в Южно-Сахалинске. Мне кажется, самое время прямо сейчас поговорить о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 12 июля в Александровске-Сахалинском, а также Аниве, погода ожидается здесь без осадков до плюс 22 градусов тепла. В Ногликах до 24 выше 0, и осадков не ожидается. В Поронайске, Красногорске и Макарове облачно, но без осадков. В Поронайске до плюс 14, в Красногорске до 19, в Макарове до 13 градусов тепла. В Долинске и Охотском осадков не ожидается, и в течение дня температура поднимется до плюс 18. Градусов. В Корсакове возможен небольшой дождь до плюс 21. В Аниве без осадков и до 22 градусов тепла. В Малокурильском и Южно-Курильске погода сегодня также без осадков. В Малокурильском до 20, в Южно-Курильске до 15 градусов тепла. Что касается Южно-Сахалинска, то сегодня... 12 июля в областном центре погода также без осадков. Воздух в течение дня прогреется до 20-22 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-восточный от 1 до 4 метров в секунду. За окном термометр прямо сейчас показывает плюс 21 градус.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
5: Магазин «Орбита»!
6: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
7: Социальная газификация от компании «ПРОГАЗ-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением. «ПРОГАЗ-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
8: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
10: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
11: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Разве что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Это Зиверт и Айсгергерт в эфире Первого областного. Их работа «Банк». Мы же с вами движемся вперед, друзья. 10 часов 50 минут в Южно-Сахалинске. И вот сейчас, листая ленту новостей, смотрю, что происходит в Москве, в Московской области, в Санкт-Петербурге в плане погоды. Там какой-то погодный апокалипсис. И нам с вами с таким туманом, да, достаточно плотным, с легкой влажностью. Мне кажется, наша влажность за вчера и за сегодня там превысила уже 120, наверное, процентов. Нам с вами на самом деле жаловаться вообще грех. Поэтому не обращаем внимания на то, что происходит у нас с вами за окном. Ну, у природы бывают и вот такие проявления ее плохого настроения. Но хочется надеяться, что у нас с вами настроение очень даже ничего. Поэтому продолжаем это утро, продолжаем воскресенье и выходные на Сахалине и Курилах. Что касается музыкальных планов, до конца часа Тассо, Майя Мишель и Алекса Клэра послушаем. Ну и будем перемещаться в следующий час. А там у нас с вами и прогноз от синоптиков, и гороскоп. Ну и, конечно же, поиграем. Наша постоянная игрушка на выходных под названием «Стоп-кадр» уже готовится. Я уже соображаю, какой фильмец вам сегодня загадать. Поэтому держите, как говорится, руку на пульсе событий. Мы движемся вперед. Всем доброго утра и великолепного теплого воскресенья.
1: Радио АСТБ.

Птичка не может не петь. Птичка обязательно будет петь. Это Ева Власова в эфире Первого областного. Кстати говоря, птичка принесла на хвосте, что концерт у Евы Власовой будет здесь, в Южно-Сахалинске. Но это планы будущие.